0: Население пишет проект, можем объяснить.
1: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть. И все. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленский и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику.
0: На официальном уровне российские чиновники до сих пор настаивали, что бьют по военным объектам Украины. Напоминает проект «Можем объяснить». Ну, соответственно, градус опасения лишь растет на этом фоне. А тут еще и напрашивающиеся параллели между визитом главы ЦРУ в Москву с визитом его предшественника за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Подробнее о кремлевских инсайдах и кремлевских же настроениях в материале Андрея Шилова.
2: В тревожной публикации информационного агентства Bloomberg от 26 августа информация со ссылкой на окружение Путина, что тот видит тупик переговоров и что растут опасения, российский президент решит использовать против Украины тактическое ядерное оружие. Это не новая риторика. Март 2026-го. Весенне-летнее наступление России неизбежно, перспективы плохие, пишут западные, а за ними и российские медиа. Заканчивается лето, а самый внятный результат – захват Константиновки, города на севере Донецкой области, где до войны проживало около 70 тысяч человек. От Бахмута, который российские войска захватили весной 2023-го по мирной дороге, это полчаса езды.
3: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя.
2: Так глава российского генштаба Герасимов говорил в начале июля. Опубликованное 27 августа выступление военачальника на пункте управления южной группировки войск, перечисление сел все в тех же районах.
3: В течение июля и августа месяца штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першамарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке. До восточных окраин Славянска осталось 4 километра.
2: Неудивительно, что пресса снова пишет о тупике и военном, и дипломатическом. Одна версия выхода из него – это некие действия Москвы по отношению к странам Балтии. Озабоченность их безопасностью упомянута в письме еврокомиссаров Урсули фон дер Ляйен от 30 июля, с которым ознакомилась Радио Свобода. Другая версия – та самая от Блумберга. Растущая вероятность ядерного удара. Внезапный блиц-визит главы ЦРУ в Москву, обставленный в режиме спецслужб, опять дал возможность медиа поспекулировать о тяжелых перспективах.
4: Ходят слухи, что Путин собирается проверить решимость НАТО вплоть до совершенно безумных предположений, будто он нанесет удар по Англии. Есть и другая версия. Возможно, США таким образом дают России понять в связи с санкциями против Ирана, что настроены серьезно. Можете объяснить, почему директор ЦРУ посреди ночи прилетел на встречу с россиянами?
5: Ничего из перечисленного. Джон Рэдклифф – замечательный человек. Он возглавляет ЦРУ. И он приехал туда не по одной из тех причин, которые вы назвали. Хотя, знаете, из этой поездки еще может что-то получиться.
2: А эскалация России не нужна, потому что, мол, армия и так продвигается вперед, заявил в комментарии агентству Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию.
2: В духе спецслужб и ничем не подтвержденной риторики превентивного удара прозвучало и заявление советника Путина Антона Кобякова, якобы Украина напала бы на Россию 8 марта 2022 года. Многочисленные заявления не отменяют текущую картинку. Горячие объекты российской нефтянки и склады маркетплейсов. По подсчетам агентства Reuters, около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей не будут эксплуатироваться как минимум 2 месяца. Спутниковые снимки, пишет и Reuters, показывают, что огнем повреждены почти 2 миллиона квадратных метров складских площадей Wildberries и Озона.
0: Мы упомянули Константиновку, но, кстати, Американский институт изучения войны сомневается, что она полностью под контролем российской армии. К этому вопросу мы еще вернемся. А перед эфиром мы поговорили с политологом Георгием Чижовым. Он считает, что эскалация может слишком дорого обойтись лично Путину. И вот почему.
7: Мне кажется, что слухи про тактический ядерный удар распространяются все-таки из Кремля. Они решили вытащить такую запыленную старую пугалку, которую пугали в 22-м году. Просто в 22-м году во главе США был Джозеф Байден, который был гораздо более последовательным другом Украины, чем Дональд Трамп, но при этом у него была ахиллесова пята, он очень боялся применения ядерного оружия. И поэтому как раз осенью 22-го, когда украинские войска успешно контратаковали, российские отступали, фактически таким образом удалось остановить контрнаступление украинской армии, потому что Россия пугала Америку применением ядерного оружия, и Америка, соответственно, чуть-чуть придерживала за хвост вооруженные силы Украины, которые были критически зависимы от поставок. Я думаю, все-таки сейчас порог чувствительности к таким угрозам гораздо выше. Кроме того, все-таки большинство стран мира, в том числе и те, которые не входят в антироссийскую коалицию, или даже наоборот осторожно поддерживают Россию, такие как Китай, да, такие как Индия, они говорят Москве, чтобы там даже не думали о том, чтобы перейти вот эту красную линию, связанную с применением ядерного оружия. Кстати, по слухам, и осенью 22-го года Си Цзиньпинь одернул Путина, после чего упоминание вот этого ядерного оружия прекратилось. Я бы этого не боялся. У России все совсем не так плохо, как было осенью 22-го. Наоборот, вот на направлении основного удара российские войска продолжают давить, о чем официальные лица российские с удовольствием говорят. Поэтому действительно потребности нет. Тупик стратегически определенно ощущается, но, по всей видимости, в Кремле все-таки рассчитывают добиться успеха в Донецкой области. Если не добьются, ситуация немножко поменяется, но я не думаю, что применение ядерного оружия будет актуальным. Это такой ящик Пандоры, открыв который, Россия тоже не может быть уверена, что для нее это пройдет без последствий. Вполне возможно, такое применение ядерного оружия стало бы той красной линией, за которой Америка серьезно вмешается и каким-то образом отстранит Путина от власти просто физически. Я думаю, что советники российского президента не могут этого не учитывать в расчетах.
0: А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Ну вот действительно не первое такое бряцание ядеркой за годы полномасштабной войны. Бывало в открытую, а персонально от конкретного чиновника, бывало через инсайды, через сливы. А что в этот раз вынуждает, на ваш взгляд, российских чиновников подобное вообще подозревать?
8: Я думаю, что эти подозрения даже не подтверждены. Это просто сообщения некоторые. Во-вторых, вот попробуем давайте посмотреть на ситуацию глазами Путина, хоть мы и не психиатры. И довольно очевидно, что в случае применения ядерного оружия будет, в общем, события выйдут из-под контроля, что называется, я говорю в политическом, там, и, возможно, в военном смысле. А Путин вообще таких ситуаций все-таки боится. И если он не совсем, не до конца еще сошел с ума, то он не применит ядерное оружие. Поэтому я считаю вероятность не очень большой.
0: Блумберг пишет о тупике в переговорах, возможно, имея в виду в первую очередь контакты с Вашингтоном, но ведь Путин сам относительно недавно отказался от воздушного перемирия, несмотря на все текущие издержки, это и бензиновый кризис топливный, это и удары по логистике маркетплейсов крупнейших в стране. Я уже не говорю о том, что и для союзников Украины воздушное превосходство, явно демонстрируемое, оно наверняка очень даже так впечатляюще выглядит. Как вы думаете, почему? Почему Путин даже в этих вопросах не готов к уступкам, проще остаться в этом самом тупике?
8: Путин не очень рвется вообще к тому, чтобы заканчивать эту войну. Он в какой-то степени привык, что она идет. В любом случае, он хочет как-то изобразить себя победителем, если придется из нее выходить. Ну, по-моему, это достаточно очевидно. Поэтому в ближайшие месяцы он, по всей видимости, собирается продолжать, а дальше будет видно. Что касается каких приемов и что он собирается делать, ну, во-первых, предполагается, что российские войска хоть и слегка, но будут наступать. Во-вторых, усиливается жестокость ударов по украинским городам. Путин сам об этом сказал не так давно в так называемом интервью. И он говорит, что украинцы сами значит, спровоцировали его, бедняжку, бить по городам, по фактически по гражданскому населению Украины. И, видимо, он собирается продолжать это и, возможно, ужесточить. Это не ядерное оружие, и тут я не думаю, что у него есть какие-то рамки и границы.
0: Тот сам ящик Пандоры, да, о котором он говорил придворному журналисту Павлу Зарубину. И к нам присоединяется военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Напрашивающийся дилетантский вопрос. Вот тактический ядерный удар. Это вообще чтобы что в таком военном смысле? И по какой, например, цели?
9: Ну, это ограниченный удар. То есть это де-факто удар по углубленному командному пункту. Зоны поражения реальные там по, ну, километров. Вот. То есть это выдает, конечно, выброс радиоактивных каких-то веществ. Вот, но это и загрязняет довольно значительную территорию, но это не такой, не самый серьезный атомный удар. Вот, поэтому как бы это все обсуждается, но реально практики применения тактического ядерного оружия вообще не существует, ну, в реальности, да, так сказать, так, в реальных боевых действиях. Поэтому никто еще не знает, что из этого может выйти и куда, например, облачко пойдет после взрыва, на какие позиции.
0: Ну, немного о реалиях поэтому... на Земле хочется мне сегодня... Простите, я вас перебил, да?
9: Да-да-да. Ну, поэтому, как бы, рассуждением о тактическом ядерном оружии уже 5 лет, да, действительно, как бы, при любых плохих картах, так сказать, российское руководство извлекает эту карту из рукава, но, как бы, эта карта не разобрана, и вряд ли будет вообще.
0: Ну и реалии на Земле вот сегодня хочется разобрать. Хочу вам показать фрагмент последнего доклада главы генштаба российской армии Герасимова. Он теперь вместо Путина ездит по штабам. Путину ближе как-то подальше, куда-то на Дальний Восток сгонять. Вот. И Герасимов повторяет вот эту мантру, которую Путин в свое время проговаривал о наступлении по всем направлениям. Давайте посмотрим.
10: Наступление идет не снижающимися темпами на всех направлениях. В условиях отсутствия реальных результатов на Земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубоко эшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка.
0: А вот Американский институт изучения войны в свежей сводке пишет, да, продолжаются бои за так называемый крепостной пояс в Донецкой области, особо укрепленный такой регион, после которого на самом деле гораздо проще, скажем так, по оценкам военных экспертов, могло бы продвигаться российское наступление. Но эксперты института вообще отрицают заявление Минобороны о захвате Константиновки, о полном контроле над этим населенным пунктом, хотя с официального заявления Минобороны уже 2 месяца как прошло. Николай, здесь хочется разобраться, вот насколько, во-первых, определяющей остается эта битва в Донецкой области, ну и как вам утверждение господина Герасимова?
9: Ситуация на фронте противоречивая, но в пользу России. Скажем так, вот я считал здесь, что произошло за август с военной точки зрения. В принципе, есть 10 участков активных боевых действий, 10 направлений. 8 из них Россия продвинулась на сколько-то. Ну, в основном это как бы счет идет на километры. Вот, где-то и на сотни метров, ну, продвигается. А вот на 2 участках СУ продвинулось, то есть, соответственно, освободили более или менее Днепропетровскую область и проводят успешную операцию севернее Лимана по окружению российской группировки, вклинившейся в сторону Светогорска. Поэтому, да, и в Украине очень много сел. Вот, особенно в тех местах, где ведутся бои. Поэтому в любой момент, конечно, можно отчитаться о занятии руин тех или иных сел и умолчать о потере других руин. Вот. В этом плане у Герасимова очень широкое поле и уже налаженная методика отчета, которая, видимо, радует Путина, но не более того. Но реальные проблемы есть действительно у Славянска и Краматорска. То есть если им удастся продержаться до ну, хотя бы второй половины октября, отбивая российские атаки в Триполье, то у них есть шанс как бы дальше всю зиму как бы не подпускать врага к этим городам, вот, и завязать городские бои только там в середине весны следующего года. Вот. Но если российские войска успеют дойти до середины октября по лесополосам, где все-таки есть еще листва, вот, то тогда, как бы, скорее всего, оба города будут потеряны за зиму начала весны следующего года.
0: Ну, конечно, до зимы еще дожить бы нужно. Вот и получается, по крайней мере, так напрашивается такая мысль, что для эскалации без ядерки, пожалуй, как-то, ну, вот, видимо, неизбежна дополнительная мобилизация в России в том или ином виде. На фоне вот таких публикаций, вроде свежего Блумберга, растет ли вообще вероятность подобного, как вы думаете?
9: Вот только что опубликована статистика, причем украинская, как бы по набору российских новобранцев и по российским потерям. Вот, по их подсчетам, как бы, было за вот, с начала года потеряно России 240 тысяч, из них 140 тысяч были убиты, а набрано 232 тысячи. То есть разговоры о том, что Россия провалила там набор контрактников, и поэтому надо срочно проводить мобилизацию, на этом фоне как-то, ну, выглядят не очень серьезными. Вот, все может быть, там мы смотрим на, я смотрю, например, на вторичные признаки как бы подготовки мобилизации, в частности, была статистика по резкому увеличению количества специалистов по набору контрактников в российских компаниях или там по отмазыванию сотрудников от контракта, вот, информация с середины лета. Возможно, меры по мобилизации готовятся, а вот будет ли она проведена, простите, вот будет ли она проведена или нет, в середине там, осени после выборов, это пока открытый вопрос. Больше как бы предмет гадания, чем каких-то твердых сведений.
0: Ну и новые подробности визита главы ЦРУ в Москву нам сегодня тоже хочется обсудить. Дело в том, что сразу несколько крупных изданий Wall Street Journal, Politico, CBS и ABC рассказали, господин Рэдклифф прилетал, чтобы предостеречь Россию от нападения на страны Балтии. На блок НАТО, соответственно. Подробнее в нашем сюжете.
11: Визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми подробностями. Сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что США в ходе визита Джона Рэдклиффа предостерегли Путина от нападения на НАТО, а также от помощи Москвы и Ирану. В первом случае речь идет о возможной атаке на страны Балтии, на которую может решиться Путин, сообщает источник Wall Street Journal. Это может быть как кибератака, так и наземное вторжение ограниченным контингентом, пишет издание. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии, заявил собеседник Политика. При этом представители обеих сторон представили поездку будничной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов с Кремлем у главы ЦРУ не было. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о своей встрече с Рэдклиффом спустя несколько дней.
12: В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
11: ЦРУ от комментариев отказалась. Президент США Дональд Трамп назвал поездку Рэдклиффа рутинной, но связал ее с усилиями по прекращению войны. Последний раз директор ЦРУ приезжал в Москву в 2021 году, за несколько месяцев до начала вторжения России в Украину. Тогда прежний глава американской разведки Уильям Бёрнс пытался предостеречь Россию от полномасштабной войны. На новый приезд главы ЦРУ в Россию некоторые прокремлевские комментаторы отреагировали с иронией.
13: В Россию опять приехал американец из Америки. Директор ЦРУ обсудил с властями России стратегическую значимость малой токмачки.
11: Писатель-футуролог Максим Калашников, поддерживающий Россию в войне против Украины, визит Рэдклиффа воспринял с беспокойством.
14: Дух анкориджа, так сказать, надежда на то, что Трамп все за нас сделает, они окончательно, видимо, умерли. И сейчас надо предпринимать какие-то действия. Потому что если дальше тянуть войну, то Российская Федерация, а не только Украина, попадает, ну, как говорится, в критическое, не то чтобы еще предсмертное, но обвальное положение.
11: Визит главы ЦРУ состоялся на фоне оценок американской разведки, согласно которым Россия может попытаться проверить НАТО на прочность в ближайшие несколько лет. На планы Путина может повлиять нехватка критически важных боеприпасов, вызванная их расходом во время войны США с Ираном, отмечают Wall Street Journal.
0: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шириным. Сергей, при всем понимании того, что все-таки это

0: которые могли бы быть предложены. Мы не знаем о форме предупреждений против нападения на НАТО. Ну, конечно же, он предупреждал не нападать на НАТО, но это обычная риторика, там, она звучит все эти годы. Я думаю, что действительно он вполне мог приехать по каким-то конкретным делам, встретиться с такой никчемной фигурой, как Нарышкин. Там, ну, кто такой Нарышкин? Нарышкин – это опереточный начальник разведки, там, непрофессиональный ни в чем. Так что вот давайте вспомним действительно исторический визит директора ЦРУ перед началом российско-украинской войны. Вот он, конечно, приезжал действительно предостерегать, действительно пытался предотвратить эту войну. Но вот какие у него были карты? Он мог им сказать, что Украина окажет там неожиданно большое сопротивление? Нет. Он это не знал, просто это выяснилось, когда началась война. Так что нет, я не считаю, что это серьезное событие, которое повлечет за собой заметные перемены.
1: Ну и как-то витает вот в российском информационном пространстве, если анализировать сугубо речи чиновников, какое-то желание, что ли, увидеться со спецпредставителями Трампа. Откуда это? Что они собирались, хотели бы обсудить, как вы думаете? Для чего вот эта вот волна такого ожидания?
0: Ну, они, во-первых, очень любят внимание американцев. Там Путин, собственно говоря, во многом все и действует для того, чтобы на него обратили внимание, и чтобы с ним там встретился Трамп, чтобы можно было опять там на Аляску куда-нибудь слетать, там обняться, там, не знаю, пообедать и так далее, и так далее. Но, опять-таки, директор ЦРУ не такая фигура, которая там достаточно для того, чтобы Путин был бы рад с ним увидеться. Обычные маниакальные какие-то, значит, пассы, жесты, которые там предпринимает так называемая элита во главе с Путиным. То есть то, что они начали производить после отъезда директора ЦРУ, на мой взгляд, не говорит ни о чем существенном.
1: То есть, так сказать, пополнить дух Анкориджа, закупорить его в какую-нибудь такую скляночку, привезти в Москву, там попшикать и так далее. Сергей, понимаю. С нами также военный эксперт Николай Митрохин. Николай, а как вы думаете, вот опять же, гипотетически скорее давайте мы этот вопрос поставим, но а что вообще Кремль мог бы счесть проверкой НАТО на прочность?
2: Сейчас есть серьезная проблема, которую, я думаю, приехал на обсуждать, это серия террористических актов в Европе против объектов военной промышленности, частично инфраструктуры, я имею в виду дрон, который был обнаружен в Лейпциге, как бы которым намеревались уничтожить украинский самолет с вооружениями. Вот, поэтому я думаю, что как бы это могла бы быть тема. Другие темы, это на самом деле все у нас вопрос спекуляций, вопрос сирийского урегулирования, где Россия играет определенную роль. Вот, возможно, вопрос вокруг Ирана. То есть, ну, сторонам есть что обсудить, помимо российско-украинской войны, вот напрямую, или такой спекулятивной темы, как нападение на страны Балтии, много раз как бы обсуждаемые. Вот, но, так что я думаю, что там действительно состоялся какой-то более-менее профессиональный разговор по темам, которые были, нужно было всерьез обсудить. Вот. Ничего другого вот я пока из этой истории не вижу.
1: Ну, тема, правда, очень часто и много обсуждалась за последнее время, но все-таки там звучала фраза про некий сценарий ограниченного нападения на Земле. Как вообще это может выглядеть? То есть, если это не гибридная атака через кибератаки, нечто подобное, а вот именно, как можно ограниченно напасть на Земле?
2: Ну, например, как бы между Эстонией и в России есть ряд на водных пространствах, есть ряд камней и отмелей, на которых могут, например, появиться российские пограничники, чтобы проверить реакцию там, как бы, вот. Могут появиться как бы истории с некими дронами, которые вдруг начинают атаковать объекты энергетической инфраструктуры на территории Эстонии или Латвии. Вот. Поэтому я думаю, что примерно вот так. Вот. Но, честно говоря, это больше пока выглядит как спекуляция такая. Есть более конкретные, более явные примеры подобной российской деятельности на территории Евросоюза, прежде всего вот, в виде диверсионных актов и

0: так сказать, создание какого-то российского вооруженного военного поля на территории ЕС. Вот, нет, только что была вскрылась история с обнаруженными закладками с пистолетами над Берлином. Вот, поэтому скорее они будут действовать примерно так.
1: К Сергею хочу еще обратиться. У нас немножко заканчивается время, поэтому попрошу вас коротко. Как вы думаете, учитывая вот эту диспозицию, Путин заложник своей же собственной войны, он вынужден ее продолжать? Он вынужден расширять, возможно, географию?
2: Да, разумеется, именно так. Хотя, возможно, он и не считает себя заложником, потому что он устроился неплохо в этой войне. Его власть, по крайней мере, визуально только выросла. И то, что его собственные подданные страдают от войны и гибнут, я не думаю, что сильно как бы его задевает.
1: Сергей, большое спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин и военный эксперт Николай Митрохин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о том, какие же такие круги по воде расходятся после визита главы ЦРУ в Москву, о том, что же они могли обсуждать на самом деле. Действительно ли угроза нападения на страны НАТО вполне себе вероятно, возможно, в том или ином виде. Ну и, разумеется, тот самый дух Анкориджа, который так, возможно, стремятся вернуть российские официальные лица, по крайней мере, для того, чтобы апеллировать к ним уже с большей уверенностью. То как-то совсем уже подустарел инфоповод, и не совсем получается, я полагаю, московским официальным лицам на это ссылаться и как-то радоваться тому, что это все еще в повестке дня. Так или иначе, тут переговоры пока что находятся в тупике, если верить, опять же, изданию Bloomberg, которое мы сегодня обсудили. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
3: Как именно на вас лично повлияла эта война?
4: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. А это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
3: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
4: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
3: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
4: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулирование мое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру. Или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы сидим в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. А вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, двух десятилетий, как то там дешевое такси, интернет в городах, возможность построить маршрут по карте в телефоне, возможность расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс эрозии, как живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
3: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
4: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь, но оказывается об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения. Вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы поезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как в 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
3: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
4: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, особенно если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги, и на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
3: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
4: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе, положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
3: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
4: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Ну, типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть, да, значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены, мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября, салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год, какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
5: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Говорят, успешно, успешно, очень успешно, только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народного убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
2: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
9: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
10: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
11: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Западные средства массовой информации сообщают, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. В Кремле наличие планов такой эскалации отрицают. Сотни людей погибли, более тысячи считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения в Непале и в Тибетском автономном районе КНР. Компания Meta выплатит примерно 17 миллиардов долларов 29 американским штатам, обвинившим ее в намеренном создании социальных сетей, вызывающих зависимость у подростков. Также сегодня.
1: Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран?
0: «Его прекрасные няни» – фильм расследовательского проекта «Радио Свобода Система» о гувернерах из Западной Европы, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Издание «Политика», Wall Street Journal и телеканал ABC News сообщили сегодня со ссылкой на неназванные источники о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву во вторник для того, чтобы предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любых эскалационных действий в отношении стран Балтии, заявил собеседник издания «Политика», отметивший также, что Рэдклифф использовал эту поездку и чтобы оказать давление на Россию с целью сокращения российской военной и экономической поддержки Ирана. Ранее в одном из радиоинтервью президент США Дональд Трамп дал довольно уклончивый ответ на вопрос, было ли действительно целью визита шефа ЦРУ в Москву предостеречь Кремль от попыток проверить устойчивость НАТО или призвать его прекратить сотрудничество с иранским режимом.
2: Не хочу никого разочаровывать, но это такая полурутинная поездка. Мы хотели бы, чтобы война в Украине закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это одно из негативных последствий того, что я им не был. Я думаю, что Джон Рэдклифф – фантастический парень. Он глава ЦРУ и поехал не за тем, о чем вы говорили. Но, возможно, из этого что-то и выйдет. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы эта война закончилась. И, честно говоря, на данном этапе этого хотят обе стороны.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что встречался с Джоном Рэдклиффом во вторник, сказав, что обсуждались вопросы, связанные с деятельностью спецслужб, которые, по словам Нарышкина, являются, цитата, «деликатной особой вещью». Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков категорически отрицал, что планы нападения России на страны Балтии существуют, и подчеркивал, что это именно Европа угрожает сейчас российской безопасности.
3: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это, продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
0: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил в ходе сегодняшнего брифинга, что ему ничего не известно о планах возобновления переговоров между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. О том, что встреча российских и украинских представителей при посредничестве США может состояться в сентябре, ранее заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Вчера стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя Илона Маска орденом свободы, за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы и развитии отношений между народами Украины и США. При этом Маск, как и американское правительство, пока не дали ответа на просьбу Украины разрешить использование спутниковой связи Starlink над российской территорией для нужд ВСУ. Это могло бы сделать более эффективными украинские удары в глубине российской территории. Время от времени появляются сообщения, что дроны, управляемые Starlink, поражали цели в России. Вот как это объясняет украинский военный эксперт Денис Попович.
4: Нет такого, что есть территория Украины, территория Российской Федерации, между ними пролегает граница. И на территории Российской Федерации по линии этой границы Starlink моментально прекращает свои действия. Нет, он там по разным оценкам, несколько километров он заходит вглубь территории России. И, очевидно, вот этот вот люфт, он может использоваться. Плюс нужно понимать, что не Starlink'ом единым, есть и другие средства и возможности, позволяющие управлять дронами в глубине российской территории. Это так называемые меш-сети, объединение дронов в единую сеть с помощью меш-модемов, которая позволяет осуществлять налеты в глубину, в относительную глубину территории Российской Федерации. Также можно управлять дронами по заранее заложенным координатам, по этим маршрутам обходить позиционный район ПВО, и наносить удары по территории Российской Федерации на глубину там, до 1000 километров и более. То есть вы знаете об этих случаях, которые касаются российских НПЗ. Почему именно Starlink? Но это привычная, очень хорошо организованная, распространенная сеть, которая обеспечивает хороший доступ к интернету, широкополосный, очень внятный, очень стабильный. Кроме того, они очень сложно поддаются воздействию со стороны системы радиоэлектронной борьбы, поскольку это спутниковая система, и она не подавляется РЭВом. Есть определенные комплексы, которые используются в Российской Федерации. Они крайне громоздкие и не очень сами становятся целями для ударных дронов, которые управляются Starlink'ами. Да? То есть это видно по результатам ударов по оккупированным территориям юга Украины. Поэтому Starlink сейчас очень актуален в этом отношении. Если вспомнить, как он действует и действует, и действовал на всем протяжении так называемой трассы Новороссия, которая проходит вдоль побережья Азовского моря, то вот давайте себе представим, если вот дроны под управлением Starlink будут носить удары по пусковым установкам в Искандеров. Ловить их в движении, ловить их во время выхода на стартовые позиции, уничтожать во время пусков ракеты и после пусков ракеты, до пусков ракеты и так далее. То есть это фактически обеспечивает управление дронами онлайн, которое очень сложно подавить РЭБом и очень сложно перехватить. Если мы говорим о сбитии непосредственно баллистических ракет, это сбитие стрел. А удары пусковым установкам это уничтожение лучника, то есть удары по лучнику. То есть это куда более эффективно, чем просто сбивать ракеты. Поэтому в условиях отсутствия пока еще собственной украинской баллистики эффективны, подобные удары не могли быть эффективны.
0: Это был украинский военный эксперт Денис Попович. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Псковский областной суд сегодня приступил к рассмотрению иска партии «Яблоко» о снятии партии «Родина» с выборов в законодательное собрание Псковской области. Это встречный иск. Два дня назад «Яблоко» по иску «Родины» не было допущено к этим выборам. Исход рассмотрения иска к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще известен не был. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь обрушилась на тех, кто сомневается в честности проводимых в России выборов. Она призвала их учиться быть наблюдателями и обвинила в лени, в отличие от враждебного России Запада. Вот как это прозвучало.
5: Всех скептиков, которые сомневаются в честности выборов, я призываю от партии, которые сейчас спекулируют на этой теме, особенно на теме трехдневного голосования, на теме то, что у нас там две ночи будут якобы бесконтрольные, или это повод для махинации. Вот я, встаньте с диванов, оторвите свое бренное тело, пройдите обучение в общественных палатах, как федеральные, так и региональные. Идите наблюдайте. И делайте выводы уже по фактам, а не по спекуляциям, которые активно сейчас разжигают и поддерживают наши западные недруги. Ох, как они-то готовятся. Вот они не ленятся. Деньги огромные, выделены. Практически подхватывают любого релоканта, там, который не просто уехал, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязи своей родины, своей страны. Подхватывают их, задействуют во всех сферах. Уже сейчас более 300 тысяч разного рода во всех сетях распространяются фейковых заявлений, направленных на диктацию выборов. Мощные центры.
0: Источники приведенных ею данных об активности Запада Элла Памфилова в этом заявлении не привела. А Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Илью Ремесло, который обвиняется в распространении так называемых фейков у российской армии. Заседание суда было закрытым, прессу пустили только на оглашение решения. Ремесло был арестован 17 июля. Около месяца он провел на экспертизе в психиатрическом институте имени Сербского, где его признали вменяемым. 17 марта Ремесло опубликовал в социальных сетях пост с заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». В нем он крайне резко высказался о Путине и осудил войну в Украине. После этого он провел около месяца в психиатрической больнице. Ну а известность Илья Ремесло, юрист по образованию, получил как провластный интернет-активист, автор доносов в отношении создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его соратников. Теперь решение суда о продлении своего ареста Илья Ремесло встретил словами, которые часто говорил Навальный. Россия будет свободной.
6: Илья Борисович, связь была прервана. Вам понятно судебное решение? Вы согласились с судом? Решение оставили без изменения.
7: Когда решение мне понятно, вот я спасибо большое. Всем за внимание. Россия будет свободной.
0: Это был российский блогер Илья Ремесло. Ну и теперь короткий анонс вышедшего на сайте YouTube-каналов «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» фильма под названием «Его прекрасные няни. Кто и как заботится о младших детях Путина». Имеется в виду сыновья столь ожесточенно борющегося с коллективным Западом Владимира Путина и Алины Кабаевой, Ваня и Вова.
8: Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом. А повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там. А не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте.
1: Вот что понять сложно. Почему Путин одной рукой ведет войну против англосаксов и гегемонии Запада и сетует, что Россия окружена врагами, а другой нанимает для своих детей преподавателей из недружественных, судя по его риторике, стран? Почему в российских школах предлагают сократить часы изучения иностранных языков, в то время как дети Путина проводят большую часть времени именно с иностранными преподавателями и должны знать два языка сразу в совершенстве? Загадка.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Внезапное катастрофическое наводнение, сопровождаемое также селевыми потоками в приграничных областях Тибетского автономного района КНР и Непала, привело к гибели, по последним данным, около 400 человек, более 1500 числятся пропавшими без вести. Многие из них туристы из самых разных стран. В районе, где произошло наводнение, есть два места паломничества индуистов и буддистов. Весь мир обошли страшные кадры, на которых мощнейший поток сносит все на своем пути, в том числе пограничный переход на границе Китая и Непала, а люди в панике пытаются спастись. Причиной столь внезапного стихийного бедствия могло быть землетрясение в горах, однако специалисты образовательного проекта Geology Hub наводнение вызвал гигантский оползень из льда и горных пород, ну а землетрясения не было. Это было внезапное наводнение, вызванное масштабным обвалом, чрезвычайно быстрым движущимся оползнем, состоящим из смеси горных пород, воды, снега и льда. В данном случае основной объем обрушившейся массы составляли снег и лед. Пройдя по долине на многие километры, этот поток подхватывал воду, наносы, обломки горных пород, постепенно превратившись в мощный, быстрый паводок, насыщенный грязью, валунами и другим материалом. По имеющимся данным, миллионы кубометров льда обрушились с высоты около 900 метров над дном долины. Хотя первоначально некоторые связывали это событие с землетрясением, землетрясением. Позже выяснилось, что землетрясения не было. Люди неправильно интерпретировали источник зарегистрированных сейсмических волн. А сейсмические волны могут возникать не только в результате землетрясений. Их способны вызывать взрывы, крупные обвалы, даже просто прыжки человека вверх и вниз. В данном случае сейсмический сигнал, энергия которого была сопоставима с землетрясением магнитудой 5,2, позволил достаточно точно определить момент начала оползня. Это произошло в 8 часов 37 минут утра по местному времени 26 августа. После обрушения паводковые воды устремились вниз по долине со скоростью до 3 км в минуту. Некоторые уже пытаются возложить ответственность на Китай или Непал. Однако ни китайское, ни непальское правительство прямой ответственности за эту катастрофу не несут. Вероятнее всего, подобное стихийное бедствие могло бы произойти независимо от существующих государственных границ и политических обстоятельств. Кроме того, просто трудно представить себе инженерное сооружение, которое способно выдержать удар огромного потока воды, льда, камней и наносов, движущегося со скоростью в несколько раз превышающей скорость железнодорожного экспресса и обладающего колоссальной энергией. Тем не менее, повышение температуры на Земле действительно может способствовать возникновению подобных катастроф в труднодоступных горных районах, где ранее существовал более толстый и устойчивый ледниковый покров. Таяние льда и изменение температурных условий могут повышать вероятность обвалов, оползней и внезапных паводков. Поэтому, хотя ответственность за эту конкретную катастрофу нельзя автоматически возложить на действия какого-либо государства, изменение климата может создавать условия, при которых подобные события становятся более вероятными. Это было объяснение причин внезапного катастрофического наводнения в Непале и Тибетском автономном районе Китая специалистов образовательного проекта Geology Hub. Добавлю, что и многие другие специалисты подтверждают, что землетрясения в горах Непала действительно не было, и причиной катастрофы стал гигантский оползень. Вы слушаете «Время свободы». Быстрее, чем многие ожидали, завершилось рассмотрение иска 29 американских штатов и территорий против компании Meta, владеющей популярными социальными сетями Facebook и Instagram. В иске, поданном еще в 2023 году, говорилось, что Meta намеренно создавала платформы, вызывающие зависимость у детей, и знала при этом, что это вредит их здоровью. Владельцы Meta согласились выплатить по иску более 17 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет и принять меры по защите детей от вредного влияния соцсетей. Вот что сказал от имени истцов генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон. В рамках этого соглашения, которое в настоящее время ожидает утверждения судом Калифорнии, компания Meta соглашается выплатить штатам, участвующим в коалиции, до 17 миллиардов 100 миллионов долларов. Это крупнейшее соглашение с технологическим сектором в истории и одно из крупнейших соглашений между штатами в сфере защиты прав потребителей. Миннесота получит от 214 до 307 миллионов долларов. Мета установит жесткие ограничения не более 2 часов в день для детей в возрасте от 13 до 17 лет в Инстаграм и Фейсбук с обязательными перерывами через 15, 60 и 90 минут, чтобы прерывать бесконечное пролистывание ленты. Эти ограничения будут действовать в течение 5 лет. Новые ночные блокировки ограничат доступ детей к платформам с полуночи до 6 утра, чтобы они не теряли драгоценный сон, бесконечно пролистывая ленту. Meta также отключит пуш-уведомления в будние дни с 8 до 15 часов в течение учебного года, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе. Компания введет ограничения на функции, которые побуждают детей сравнивать себя с другими и соревноваться друг с другом, включая фильтры красоты и видимое количество лайков, которые связывают с ухудшением психического здоровья детей. Все это будет подкреплено улучшенными мерами проверки возраста, более эффективным контролем контента и более надежной системой родительского контроля, а также дополнительными мерами защиты от буллинга и более строгим мониторингом контента, связанного с расстройствами пищевого поведения, членовредительством и суицидом. С помощью независимого аудитора наша коалиция генеральных прокуроров будет регулярно оценивать эти меры, чтобы убедиться в их своевременном внедрении и надлежащей работе. Многие положения этого соглашения соответствуют рекомендациям, содержащимся в наших отчетах о новых технологиях, которые были представлены законодательному органу, когда нас недавно попросили это сделать. Мы разобрались, что нужно сделать, и справились с поставленной задачей. Это был генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон. В начале рассмотрения дела против Мета сообщалось, что сумма выплат компании может превысить $1 триллион при ее общей капитализации приблизительно в $1.5 триллиона. $17 миллиардов – это приблизительно 1% от общей капитализации Мета. Четверг. Время новостей высоких технологий. Компании Moderna и Merck сообщили об успехе третьей фазы испытаний персонализированной вакцины против меланомы. Рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
9: Начну с важного уточнения. Речь не о вакцине от рака в привычном смысле слова. Это не прививка, которую делают здоровому человеку, чтобы он никогда не заболел меланомой. Идея здесь совсем другая. Представьте человека, у которого обнаружили меланому. Опухоль удаляют хирургически. Врачи ее больше не видят. Но где-то в организме могли остаться отдельные раковые клетки. Их слишком мало, чтобы обнаружить при обследовании, но через какое-то время они могут привести к рецидиву или метастазам. И здесь начинается то, чем новая технология отличается от традиционных методов лечения. Удаленную опухоль отправляют в лабораторию и извлекают из нее генетическую информацию. Раковые клетки произошли от обычных клеток самого человека, но накопили мутации, то есть генетические изменения. Причем набор этих мутаций у каждой опухоли свой. Исследователи сравнивают больные и нормальные клетки пациента. Затем компьютерная система анализирует найденные мутации и определяет, какие из них могут стать хорошими мишенями для иммунной системы. Задача этого этапа в том, чтобы среди множества особенностей конкретной опухоли найти признаки, по которым иммунитет сможет ее узнать. После этого для конкретного пациента

0: МРНК. После введения препарата клетки организма на короткое время начинают производить фрагменты, соответствующие этим опухолевым мишеням. Иммунная система знакомится с ними, учится их распознавать и уничтожать. Причем эту терапию используют не обособленно, а вместе с препаратом Кейтруда, который блокирует один из механизмов, применяемый самой опухолью для ослабления иммунной атаки. А теперь о результатах. В крупном исследовании третьей фазы участвовали более 1000 пациентов с меланомой высокого риска, опухоль у которых была уже удалена. По данным компаний Moderna и Merck, комбинация персональной МРК-терапии и Кейтруда лучше предотвращала возвращение и распространение болезни, чем одна только Кейтруда. И хотя полные результаты третьей фазы компании пока не опубликовали, рынок отреагировал так, будто произошло что-то серьезное. Акции Moderna за одну только торговую сессию выросли почти в 3 раза. Инвесторы увидели возможность для технологии МРНК получить вторую большую область применения после пандемии. Только теперь речь идет не о массовой вакцинации, когда один и тот же препарат получает миллионы людей, а о, скажем так, персонализированной медицине. Если принцип сработает и для других видов рака, это может оказаться новым способом производить лекарства. Не одно лекарство для миллионов, а отдельное лекарство для каждого.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Умер венгерский писатель Петер Надаш, один из наиболее известных современных литераторов Венгрии, автор романов эпопеи, в центре которых личность на фоне истории Центральной и Восточной Европы второй половины XX века. Ему было 83 года. Надаш был журналистом, как прозаик, дебютировал в 1967 году сборником повестей и новелл. Книга «Конец семейного романа», повествующая о Венгрии в первые годы после установления коммунистического режима, вышла в свет в 1977 году. Мировую известность получил второй роман Надаша «Книга воспоминаний», которую критики сравнивали с произведениями Марселя Пруста и Роберта Музеля. В 2005 году Надаш опубликовал трехтомный роман «Параллельные истории» о Венгрии в 20 веке. В 2009 вышла его философская повесть-эссе «Собственная смерть». В ней он описывал пережитый опыт клинической смерти. Вот что об этом тексте на волнах «Радио Свобода» говорила автор предисловия к его переводу на русский язык Людмила Улицкая.
2: При всей необычности этого текста он совершенно не является новинкой в литературе. Я бы даже сказала, что это один из самых древних жанров и одна из самых древних тем, потому что тема, откуда человек пришел и куда он идет, это, по-видимому, та тема, которая возникает с первым возникновением разума в человеке, осознанием себя. И на самых разных уровнях истории и осознания себя человек об этом задумывался. Не случайно в истории существует не менее десятка разных книг мертвых, то есть книг, исследующих спекулятивно и непонятным для науки образом, но тем не менее несомненно исследующих эту тему перехода человека в другой мир. И время от времени такие исследования возникают, и вот это вот эссе, я даже не знаю, как назвать это произведение Петера Надаша, это на самом деле одно из последних свидетельств того, что не перестает людей интересовать, и вот эта самая тема пограничного состояния и перехода человека в иное пространство, отличное от повседневной реальности нашей жизни. Он вступает в ту зону, которая на самом деле плохо поддается вербализации. Потому что есть вещи, когда человек замирает и со своим языком ничего не может поделать, потому что совершенно ясно, что нам недостаточно понятий наших слов, чтобы писать какие-то состояния и события, которые, в общем, не поддаются описанию. И в этом гениальность писателей бывает, когда они открывают новую зону и могут проговорить словами то, что до них не было проговорено. Вообще этот эффект, по-видимому, вот самый сильный был лет 50 тому назад. В самиздате вышла книжка, потом она была опубликована, доктор Моуди «Жизнь после жизни». Вот она была первым современным свидетельством о том, что говорит врач о состоянии клинической смерти и что говорят люди, которые ее пережили и вернулись к жизни. И вот эти вот смутные ощущения, с трудом словами описываемые, они ведь и тогда уже страшно нас

0: всех взволновали. Я помню, что один мой приятель, биохимик, сейчас он очень крупный ученый, живет давно в Америке, и он сказал: ребята, уберите всю мистику отсюда. Это просто кислородное голодание мозга, которое создает, по-видимому, эффект вот этой вот черного туннеля, этой вращающейся трубы. Это просто биохимия, которую мы не знаем. Но кроме биохимии есть еще что-то, что, по-видимому, биохимией не описывается. И вот это что-то, это именно то, о чем пишет Петр Найдыш. Ну и многие другие, которые этот опыт переживали. И всех нас волнует эта тема перехода, эта тема границы. Читать об этом, наверное, тяжело просто, потому что, ну, во-первых, ты все время подставляешь себя на это самое место. И знаешь абсолютно с полной неизбежностью, эта минута для тебя наступит тоже. Но я, между тем, считаю, что это хорошее чтение, потому что оно нас готовит к этому самому неизбежному переходу. Никто не знает, что за ним происходит, но то, что этот переход сам представляет собой какую-то длительность и какой-то процесс, это уже сегодня стало темой изучения, как говорится, научного исследования, а не только религиозных спекуляций по этому поводу. Вот что самое, мне кажется, интересное здесь.
1: Людмила Улицкая о философской повести эссе венгерского писателя Петера Найдыша «Собственная смерть». Писатель Петер Найдыш умер в Венгрии в возрасте 83 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение «40-40» у себя в Телеграме.
4: Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России, для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
3: Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
5: Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в Московском патриархате журналистам ИС Вести и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из гроба на передовую.
3: Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
1: Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
3: Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
6: Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
3: Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
4: Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
3: Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
4: Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата контрибуции за Мамая Тахтамышу.
3: Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
1: Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
3: Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть и в мавзолей.
4: Может, пора уже Ленина доставать?
3: Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
1: Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
3: Блогер Мохмад Тор о неприятной для российской армии тенденции.
6: Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношения ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. «Малахольные, вы же украинских князей останки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите».
3: Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
4: У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел, много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей, отправлены на разные участки фронта, а также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты в Альберис.
3: Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
7: 15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
3: Журналист Игорь Яковенко о последней надежде президента России.
1: Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. Этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного. Я пытаюсь найти более-менее адекватное слово. Это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
3: Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказом.
4: Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь. На Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил, открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, — ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный». Патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». Согласен, согласился полковник. На самом верху будут недовольны, придется искать замену. Какую замену? – закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь убить его. Товарища Сталина заменить невозможно. Живого, да, – ответил полковник, – но и не выполнить приказ я не могу. Полковник обвел глазами стоящих с лопатами чекистов, выбрав самого маленького по росту, поманил его пальцем. «Вот ты, подойди к нам». Патриарх оценивающе посмотрел на подошедшего и махнул рукой. «Вроде подойдет, делайте, как знаете, но чтоб к утру 15 ковчегов с мощами было в Архангельском соборе. У нас литургия в 9. Президент будет. Благословите, ваше святейшество». Полковник снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда, и помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
3: Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
1: Вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат вооруженных сил России мощи Федора Ушакова. Потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
3: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Бывшая участница «Пусси Райот», активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках «Пусси Райот». Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филиппенцо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки – это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
10: Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
3: Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
4: Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге слава тайм-кодам ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотили ли все это западные спецслужбы, если под Флорис копали они? Есть сомнения.
3: Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
1: По мотивам случая Риты Флорес, в миру Маргариты Коноваловой, три года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите способ оказаться в безопасности и, оказавшись, публичьте историю. Не ждите 3,5 года. Вынудить подписать что угодно можно кого угодно. Вопрос усердия. Что, впрочем, главная проблема угроз и пыток как метода. Он попросту не работает. Люди врут, сочиняют, имеют ноль мотивации. Это знают сами спецслужбы, и, как написал под замком один старый товарищ, сам факт вербовки и долговременного сотрудничества для них порой в приоритете. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
3: Александр Подробинок о трудностях с доверием в наше сложное время.
10: Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес 10 дней назад покинула Россию и рассказала, что в 2023 году ее завербовали сотрудники ФСБ. 3 года она сидела на двух стульях, пытаясь сохранить доверие ФСБ и в то же время не слишком навредить людям, на которых писала доносы. Сейчас она говорит, что к сотрудничеству с ФСБ ее принудили угрозами, а решение порвать с госбезопасностью у нее созрело после полученного задания сдать киллером ее бывшего друга Петра Верзилова. Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность – сохранить честное имя и доверие окружающих, не вести никаких игр с госбезопасностью, ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминаутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
3: Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
5: Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежно и с медиакомпанией. Предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет. Железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
3: Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
4: Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорис назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
3: Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
1: Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ, у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть, буквально, слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец. То ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
3: На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
11: Дорогой Леонид Михайлович, мне безусловно приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать, и возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что-то вы там себе придумали. Какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас, займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
3: Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
6: Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх, и что? Быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики – Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
3: Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
4: Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать. И то, будем ли мы это стигматизировать, повлияет на то, сколько еще людей вырвется.
3: Блогер с ником Даша пишет о том, что к этой истории есть много вопросов.
7: Вся эта история выглядит мутно, пахнет плохо, полна фигур умолчания. И половине услышанного я лично не особо верю. Плюс там еще Невзлин, но абсолютно случайно, героически и в белом плаще. Ага. Но вербовка в целом — это пипец. Это часть репрессивной машины. Это часто происходит после угроз, а иногда и пыток. У людей должен быть механизм обращаться за помощью в такой ситуации. Потому что, блин, ну ты не виноват, что тебя вербуют, что ты не смог убежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
3: Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
1: Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого, и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью. И она, и адвокат Захватов – большие молодцы.
12: Историк-публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
10: В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году делали обыск специально по 105-й статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну, а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
12: Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
13: Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили.
12: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: И обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Терпение, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел.
2: Теория великого терпения от министра иностранных дел. Но как можно и терпеть, и угрожать одновременно?
3: Почему это произошло? Неужели Путин теряет силу?
2: Близкого к Путину криминального авторитета отпустили из СИЗО, но обвинения не сняли. Какие выводы сделает российская элита?
4: Чтобы решить вопрос по-пацански, надо хлопнуть по рукам и сдержать слово. Так объясняет в интервью РБК министр иностранных дел России. Речь о завершении войны против Украины. Ее, правда, у России завершить все никак не получается, потому что кто-то постоянно слово не держит, говорит Лавров. Над этим аргументом смеется уже даже провоенная публика. И вот министра спрашивают, почему же Россия 5-й год подряд объясняет свою неспособность договориться чужим обманом?
5: А мы до сих пор слышим реакцию от нашей страны, вот нас опять обманули. И у всех вопрос, а почему мы до сих пор ждем, что нас не должны обманывать? Ну, сколько можно еще на это вестись?
1: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ, и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому.
4: Да уж, не стоит воспринимать терпение за слабость. Ведь Илья Муромец, богатырь, вообще-то, аж 30 лет лежал на печи, а только потом зашевелился, объясняет министр Лавров. К счастью, не всем приходится ждать, как герои народных былин. Всего пару месяцев близкий к Путину криминальный авторитет томился в Лефортово, и вот его отпускают. Но обвинения еще в силе. Терпеть и пугать, сажать и отпускать. Такое поведение говорит об усилении или ослаблении режима. Об этих противоречиях мы сегодня и говорим в эфире. Здравствуйте.
6: Илья Трабер, которого в Петербурге называют одним из самых влиятельных бизнесменов по кличке Антиквар, вышел из СИЗО. 75-летнего предпринимателя освободили вечером 27 августа по решению следователя из-за резкого ухудшения здоровья. Обвинения с него при этом не сняты. Трабера задержали еще в июне. Суд отправил его в СИЗО, а в августе, несмотря на проблемы со здоровьем, продлил арест до 17 октября. Теперь следствие внезапно решило отпустить бизнесмена. Однако его бизнес-партнер Владимир Даниленко остается под стражей. Обыски у Трабера проводил центральный аппарат ФСБ, обращал внимание расследователь Илья Шуманов.
7: За убийство, которое, по идее, расследует не Федеральная служба безопасности, а должны МВД расследовать, по идее, конечно же, не должны спускаться центральный аппарат ФСБ в Петербург для того, чтобы арестовывать, проводить обыски по такому уголовному делу. Конечно же, они могут попытаться сказать, что это организованное преступное сообщество какое-то было и так далее, но в целом это показатель, наверное, того, что команда по задержанию Трабера была на самом верху.
6: Трабера обвиняют в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Его застрелили в октябре 2020 года на территории собственного участка в Выборгском районе Ленинградской области. По версии следствия, Трабер и его партнер Даниленко организовали убийство, а предполагаемыми исполнителями стали бывший боксер Алисултан Адербегов и Саид Саладинов. Сам Илья Трабер вину не признает. По данным издания «Фонтанка», в основу уголовного дела легло интервью Игоря Лыкова, бывшего водителя Трабера, который у него взяли в украинском плену. После освобождения все сказанное он подтвердил изданию агентства.
8: Я водителем выполнял разные поручения, которые на день рождения кому-то деньги, подарок отвезти, что-то такое-то.
9: Ага.
8: Потом, когда меня попросили именно за Петрова, Я отказал, сказал, что я не хочу в этом деле участвовать. Я уже, говорю, уже устал сидеть. Я и так, говорю, за всякую ерунду сижу, за которую как бы не должен сидеть. Я говорю, уже старость, дайте мне, говорю, старость нормально пожить. Я говорю, ты же меня позвал, чтобы, ну, как бы помочь мне. Сейчас ты куда меня затягиваешь? Ну, и вот на этом моменте я стал у них сразу отрицательным элементом, что отказал помочь им именно за Петрова.
9: Когда это было?
8: И оттуда все началось именно оттуда.
6: Одним из самых показательных эпизодов стала история порта Усть-Луга. После банкротства структур предпринимателя Валерия Израилита, связанные с Трабером компании, получили контроль над терминалом ЮГ-2. Фактически, Трабер зашел в один из самых важных портовых активов Усть-Луги через процедуру банкротства и скупку долгов. В 2021-м Трабер продал ЮГ-2 компании «Русхим Альянс» совместному проекту структур «Газпрома» и «Русгаздобычи». Последнюю на рынке связывали с Аркадием Ротенбергом. Стоимость сделки с учетом активов и земли оценивалась более чем в 500 миллионов долларов. Одновременно с делом Трабера следствие заинтересовалось и людьми, связанными с окружением Ротенбергов. В июле стало известно о задержании Константина Махова, бывшего замглавы Росавиации, который после ухода с госслужбы занимал руководящие позиции в структурах, связанных с Ротенбергами и проектами Усть-Луги.
10: Главный по аэропортам прокрутил 500 тысяч долларов за замке Шато Дитер. Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше.
6: Еще в 90-е Трабер занимался портовым и нефтяным бизнесом. Бизнесмен был связан с петербургским нефтяным терминалом, топливозаправочной компанией «Совокс» и другими крупными активами. Как раз в то время он познакомился с Путиным. На тот момент сотрудником администрации Санкт-Петербурга.
11: Илья Трабер и бизнесмены, которые вокруг него собрались, были, насколько я понимаю, довольно близки к Владимиру Путину. Он в середине 90-х был главой в мэрии департамента внешних связей и в том числе, вполне вероятно, имел какое-то значение в процессе приватизации морского порта, который произошел там за несколько лет до того, как я туда пришел.
6: Факт знакомства Трабера и Путина подтверждает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трабера годами называли другом Путина. Журналисты-расследователи описывали его как одного из людей, через которых проходили связи между бизнесом, портовой инфраструктурой и петербургской элитой 90-х.
12: Анонимный телеграм-канал ВЧК УГПУ писал, что Трабера отпустили после извинений. Но разве ему было за что вообще извиняться перед Путиным? Вы спросили об этом журналиста-расследователя Дениса Короткова. Вот что он нам рассказал об отношениях предпринимателя и президента.
13: Ну что значит подводил? Если говорить о каких-то историях давних, то вроде бы нет. И если верить там тому же Максиму Фрейдзону, который в то время был партнером многих уважаемых авторитетных бизнесменов в Петербурге, то скорее наоборот не подводил, потому что когда Путин после поражения Собчака на мэрских выборах убыл в Москву, за ним вроде как бы сохранили его долю в доходах с того же там порта и нефтяного терминала. Что же касается того, если уж мы говорим о ВЧК УГПУ, да, то они же приводят и версию, что Трабер в последнее время решил уйти на пенсию, собрался убыть на место жительства в Европу и даже вроде бы передвинул туда какие-то капиталы. Насчет того, что Трабер какие-то капиталы выводит за рубеж, у меня нет никаких подтверждений. А вот то, что действительно его в последнее время достаточно часто видели в Юрмале вместе с молодой женщиной, которая вроде как является его супругой, гражданкой Латвии, да, то вот эта информация мне вначале казалась несколько странной, и я не доверял. Но, скорее всего, это правда, потому что в последнее время, да, есть все больше и больше подтверждений, что, в общем-то, это даже не такой уж большой секрет, и что действительно его в Юрмале видели многие люди, и совершенно не исключено, что он собирался там поселиться. Но даже если он там и не собирался поселиться, то я не исключу, что тот факт, что в период очень специальной военной операции крупный российский бизнесмен и владелец стратегических предприятий проводит какое-то время в стране НАТО, могло быть использовано там его недоброжелателями, например, для того, чтобы представить это господину Путину в определенном виде.
12: Перед эфиром мы также поговорили с социологом Сергеем Ерофеевым. Он рассматривает структуру власти России через призму мафиозной организации. Что же в этой структуре означает задержание, а потом освобождение авторитета?
9: Культура понятий Путина содержит самые разные отношения. У него одни отношения, скажем, с его ближайшим кругом, с кооперативом «Озеро», другие отношения с такими людьми, как Трабер, которые перестали быть автономным центром организации процессов, потому что он оказался включен в путинскую систему. И другой человек, который был связан с Ротенбергами, но почему-то сидит в тюрьме, Кумарин, он не оказался включен в путинскую систему. Он, видимо, сохраняет по-прежнему некоторую опасность, угрозу представляет собой, потому что он был когда-то независимым центром власти вот этих понятийных отношений. Трабер в данном случае просто не очень опасен Путину. И люди задавали вопрос, кстати, когда Трабера арестовали, почему это произошло, неужели Путин теряет силу? Но мне кажется, что тут есть некое сходство с тем, как поступили с партией «Яблоко». Вначале сделать один шаг, потом сделать другой шаг, который, кажется, противоречит друг другу. Но самое главное здесь, может быть, даже немножечко запутать публику. И при этом сохранить ощущение у публики, что ты всевластен.
12: Какой же сигнал это противоречие отправляет российским элитам, мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
14: Добрый день.
12: Как вы думаете, какой сигнал российским элитам отправляет Кремль вот таким противоречием? Сначала посадить, потом отпустить, но обвинения не снять.
14: У меня есть моя версия, она, возможно, немножко надуманная. С другой стороны, сейчас все версии, это событие в той или иной степени надуманное. Мне представляется, что изначально посадка Трабера была реакцией на то, что в Петербурге были объекты, которые пострадали от налета украинских дронов. Насколько я понимаю, часть их объекта была связана с Трабером, они не были защищены. И учитывая ту реакцию, которая у российской власти, и особенно у Путина, есть на людей, которые не увлекаются сейчас в войну и не готовы показывать своим поведением, что война – это не то же самое, что стихийное бедствие, которое отношения не имеешь, надо участвовать, надо защищать свои объекты. Это была такая конечная точка их спора с Трабером. Возможно, заочно, возможно, Трабер вообще не знал, что он в этом споре участвует, но участвовал. Где было сказано, это тоже факт довольно известный, с самого начала, что товарищи крупные бизнесмены, пожалуйста, занимаются защитой своих объектов, начали ослаблять законодательство в отношении контроля за оружием и прочим для корпорации. И вообще никто не мешает натягивать противодронные сетки и прочие вещи. Трабер делать не стал. И на его примере, такой, я сказать, оттяжкой показали, что люди, которые подставляют президента, что во время экономического форума в Петербурге там прилетают дроны, эти люди понесут всю тяжесть наказания. То, что параллельно его, похоже, стали раздевать с точки зрения активов, мы видим, что пока он был в СИЗО, по-моему, в 6 компаниях он перестал быть акционером, это как бы в России нормальное явление. Человек сел в тюрьму, его надо раздеть, это нормально. А с чем связан выход? Я думаю, выход связан с тем, что сигнал, который посылали сначала языком мафиозным, как сказал один из спикеров ранее, он сейчас на днях получил легислативное оформление, скажем так. Он стал законодательным. Мы знаем, что есть указ Путина о том, что государство может забрать в управление компанией о собственнике которых не заботились защитой этих объектов. По большому счету сначала это сделали по мафиозному, взяв одного из виновников, виновников позора такого, которые не заботились защитой и публично его выборов, ну, посадив в СИЗО, а потом, поняв, что либо сигнал не проходит, либо все-таки нужен более массовый инструмент, а не только инструмент запугивания, перешли на уже юридические рельсы, оформили это указом, и необходимость держать Трабера в СИЗО отпала. При этом в реальности мы не знаем, в какой степени это спланированный акт, в какой степени здоровье Трабера реально сдало. Он не молод, были сообщения, что он болеет. СИЗО еще никому не помогало. Просто другой вопрос, что людям, которых Путин лично не знает и не дружил, ухудшение здоровья в СИЗО ничего не означает. А вполне возможно, что одно дело было поссориться и посадить, а другое дело, если мы реально донесли, что он умереть может, решить, что это перебор.
4: А на ваш взгляд, вот эти все мафиозные методы, которые всплывают за последнюю неделю, даже несколько недель, можно и больше взять временной промежуток, они скорее говорят о слабости режима или наоборот о силе? Ну, тот же самый указ Владимира Путина о том, чтобы забирать компании во временное управление государством, если собственник не справляется. Это вроде как звучит сильно, смело, но при этом с точки зрения государственных институтов и вообще управления государством, это сильный ход или наоборот показывает слабость системы?
14: Ну, я бы, конечно, хотел сделать большое открытие, сказать, что российская власть мафиозна, но, боюсь, я не буду настолько сильно не первым в этом ряду, что, возможно, последним. Нет, тут понятно, что российская власть устроена по принципу звездного клана. У нас Лавров, цитату которого приводили в начале этого выпуска, только что сказал, что Россия ведет себя по-пацански и благородно, что одно и то же. Но если у российского министра по-пацански и благородно это одно и то же, то какой у нас уровень ожиданий от власти? Ну, понятно, что мафиозное государство, причем это, ну, совсем не новость. Сильный ход или слабый, это очень сильно зависит от того, мы смотрим на это как на персональную власть Владимира Путина и его окружения, или как на государственную структуру государственную. Если мы за государево дело радеем, то понятно, что все эти решения, а их было довольно много, мы знаем, что помимо решения о национализации, ну, передачи государственного управления, критические структуры, которые не защитили, было куча решений других, размывающих основы государственной власти. Монополия на насилие, когда сначала де-факто были разрешены ЧВК, а потом де-юре стали разрешать вооружение отдельных бригад, скажем так, для защиты объектов и бизнесов. Размывание монополии государства на судебную власть, когда мы видим все эти внесудебные инструменты казни на фронте, например, это тоже размывание власти. Причем в одном из самых важных институтов, военном, все-таки никого не должны обнулять по решению командира. Это не только запугивает окружающих, это отнимает и власть у государства. По этой точке зрения государства, безусловно, это ослабление. Ослабление институтов, ослабление монополий государства в разных сферах. С точки зрения власти лично, я думаю, что во многом Путину видится, что это усиление, потому что показывает, что если единственным действующим в стране институтом власти остается его личное решение, то понятно, что это абсолютная власть. Другой вопрос, что абсолютная власть тем и слаба, что когда ты отрезаешь все формальные институции, любая ошибка становится неправимой.
4: Ну вот кажется, как будто Владимир Путин пытается личными заявлениями какие-то
12: вопросы решить, в том числе так называемые геополитические. Он всю неделю выступал с угрожающей риторикой, министр иностранных дел тоже выступал. И некоторые журналисты связали это с ударами по Озону, ведь Фонд борьбы с коррупцией выпустил недавно расследование, в котором рассказывает, что у так называемых кошельков Владимира Путина есть доля в нем. Мы об этом тоже спросили Сергея Ерофеева, социолога, который рассматривает власть в России через призму мафиозной структуры, но в глазах Сергея Ерофеева это не выглядит так, будто бы Путин вступается за Озон. Вот его аргументация.
9: Думаю, что тут связь очень и очень слабая. Во-первых, дело в том, что деньги Озона, путинские деньги Озона, это небольшие деньги. И ставки в Озоне для Путина чрезвычайно низки по сравнению с некоторыми абсолютно существенными фундаментальными вещами, например, оставаться во власти. Для чего, собственно, и была развязана война в Украине? Для того, чтобы иметь повод оставаться во власти, убить политическую жизнь в стране и устранить всяческие угрозы. Путин не мог даже устранить Навального без этой войны. Война позволила устранить Навального. В чем-то можно даже так сказать, что война была развязана для того, чтобы Навальный, коллективный Навальный, не победил Путина. Но усиление эскалационной риторики для Путина, оно колеблется. То есть мы знаем прекрасно, уже за 5 почти лет войны мы это выучили, что Путин начинает угрожать какими-то крайними мерами тогда, когда он чувствует себя неуверенно. И каждый раз, когда он реально начинал проигрывать на поле боя, он грозился ядерной атакой или намекал на нее.
12: Борис, а по-вашему, Путин почему снова угрожает? Потому что появилась угроза предполагаемым его деньгам или есть какие-то другие объяснения?
14: Ну, я не могу не согласиться здесь с господином Ерофеевым. Я считаю, он абсолютно прав в том, что это не самая существенная для Путина вещь. Да, это его деньги, но, во-первых, какие деньги в России не его? Учитывая нынешнее законодательство, и особенно последние принятые, как указы, так и правоприменительные практики, ну, любой актив в России Путин может сейчас забрать и заявить, что он будет его. У нас довольно большое количество крупных активов западных, например, было отобрано и передано людям совершенно непонятно. Ну, то есть вся история с Даноном и какой он там родственник Кадырова, который его получил, показывает, что можно просто взять, отдать, это раз. Второе, если проблема была в Озоне, как в активе, который пострадал от дронов, ну, господи, российское государство может решить поддержать Озон и компенсировать ему убытки. И из левого государевого кошелька деньги идут в кошелек правый. Поэтому я и не думаю, что это как принципиальная вещь, которая Путина сейчас беспокоит. Я думаю, что... Так, я полагаю, что в передаче активов в то, что условно ФБК называет кошельками Путина, безусловно, происходит. Я не уверен, в какой степени Путин об этом задумывается. Если ему нужны какие-то личные деньги, я уверен, что он об этом сообщает третьему секретарю, который идет смотреть, кто деньги даст, какой актив надо под это дело раздеть. Я не думаю, что Путин проснулся утром, смотрел на горящий склад Озона и понял, что сгорели его пенсионные накопления. Это все-таки некоторая примитивизация. Знаете, есть старая история о том, что главный признак шизофрении – это умение находить логические связи между любыми событиями. Тут, по-моему, именно этот случай. Поэтому нет, я думаю, что заявление нынешнее отражает какие-то более глубинные итоги. Я не исключаю, что это те же самые итоги, которые привели к появлению главы ЦРУ в Москве. То есть идут какие-то разговоры, которые нам неведомы. Разговоры как у российской власти, так и с внешними партнерами. И эти разговоры периодически уплескиваются в публичное пространство в виде заявлений президента. То, что он хотел сказать, скажем, американским партнерам лично, он решил, что говорить нехорошо, в лицо обидится, и поэтому решил это вынести в какие-то форматы пресс-конференции. Как бы я скажу это не вам, но вы услышите.
12: Ну, то есть можно трактовать эти угрозы
4: и как слабость? Вот как Сергей Ерофеев предполагает, что когда Путин угрожает, он понимает, что ему нужно отступать, что он где-то проваливается.
14: Слушай, ну я вообще думаю, что любая... как опять же, возвращаясь к Лаврову, по-пацански живем. По-пацански жить не надо. Если ты хочешь ударить, ударь. Поэтому если Путин вынужден говорить, что я могу ударить, и я собираюсь ударить, вот я руку за него сейчас ударю, то, мне кажется, не претендую на хорошее знание пацанского этикета, слава богу. Но я полагаю, что это вполне верный признак того, что ударить страшно. Ударить страшно, хочется, чешется, боязно. И поэтому вместо того, чтобы нанести какие-то удары, их очередной раз анонсируют. Ну, да, в этом плане признак слабости. Другой вопрос, что это не значит, что доведенный до крайности он не сможет угрозу реализовать. Это другая немножко история.
4: Сергей Ерофеев также объяснял, что блатной жаргон и угрозы из уст российских дипломатов, представителей России, это инструмент манипуляции и запугивания западных представителей. На ваш взгляд, как оппоненты Кремля реагируют на эту риторику? Есть ли польза?
14: Я не уверен, что западные дипломаты способны получить достойный перевод и культурный контекст происходящего. Другой вопрос, что я вот слушал Лаврова с «Господь терпел, нам велел». И я считаю, что вообще переход к народной поговорке – это хороший концепт для российского чиновничества. Например, вот можно сейчас финансирование семейное, там, семейные ипотеки, например, отправить на военные нужды, а министр экономики может объяснить это тем, что дал Бог зайку, даст лужайку. Чем не обоснование экономической политики. Поэтому в этом плане использование поговорок – это совершенно хорошая дорога, мне нравится. В принципе, чем больше России решений будет приниматься согласно народным мудростям, тем быстрее все это закончится. Но в целом, опять же, довольно смешно обсуждать использование чиновниками выражений и прочего с президентом, у которого правление начиналось с обещания замочить кого-то там в сортире. Поэтому ничего нового мы здесь уже явно не услышим. Повторюсь, с точки зрения западных дипломатов, я думаю, это вызывает максимум недоумения. Все-таки люди, которые не могут в нужной среде адекватно выразиться, избегая похабщины, скажем так, ну, они просто не вызывают специального уважения. Нужно уметь переключаться между режимом праздничного застолья в Кремле, публичной лекции и дипломатических переговоров.
4: Чтобы подвести какой-то итог нашего эфира, попробуем давайте за эту оставшуюся чуть больше минуты, сколько у нас остается. Если вернуться к рассуждениям Лаврова о его так называемой теории великого терпения, есть ли какие-то объективные факторы, которые заставляют Путина терпеть и не реализовывать свои угрозы?
14: Страх. Страх того, что, реализовав те угрозы, он может просчитаться и выяснится, что у него все карты выложены на стол, а противник отвечает не как он хочет, не как он ожидает. Тем более, что это произошло 5 лет назад, 4.5 года назад, когда он уже напал на Украину и тем самым реализовал... Там были такие же угрозы. Путин угрожал нанести удар по Украине и говорил, дайте мне то, что я хочу, или я сейчас всех разом уничтожу. Ему то, что хотел, не дали. Он начал и разом не уничтожил. Мы 5-й год живем в состоянии войны. Поэтому, естественно, у него есть опасение, что это то же самое случится. Это раз. Второе, реакция Запада. Он не понимает, какая будет реакция Запада. Откровенно говоря, если Путин непредсказуемый, то Дональд Трамп достойный оппонент.
4: То есть, я понял. Спасибо большое вам, Борис. То есть, получается... Путин самое страшное, что мог сделать, сделал, но что ему могут сделать в ответ, он не знает. Спасибо вам еще раз, Борис Пастухов, был в эфире «Настоящего времени». До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник, 9 марта, цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008-го, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического

0: Это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке. Попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
1: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
2: Ну, предсказать, это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
2: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа. Вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план «Б» на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
2: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана. И там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, И тогда, безусловно,

0: Словно война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Армузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Мосадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свое предположение, но хотелось бы вас послушать, кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть.
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса «Reliance». Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и $47.6 в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодовала, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок в Калифорнии, где цена бензина уже 5,15-5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов. Не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Юралс» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Юралс», все больше и больше тяжелой, высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой, низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азов-заливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы. Они получают примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals, почти 90 были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваемся, он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Ранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Армузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
17: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
18: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми карусельными арестами. Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма. Донаты фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3500 рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане и снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
9: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филиппенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активист рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
19: Давай к нам!
20: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
19: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
20: За акции публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
21: Ну и все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
20: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
21: Мы стали работать с Филипенце. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
20: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны. О каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
21: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге
22: что,
21: было.
22: Так, кого-то на да. Что?
20: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайшбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
23: Здравствуйте, Марина.
9: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
23: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран. стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному Богу известно. Вот, и совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. Другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента. Они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
9: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
23: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
9: Что-то из этой...
23: Частями смотрел.
9: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
23: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... Значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное. Ну, вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес. Вот. И никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда, ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
9: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
23: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то... больные родители, и они будут получать лечение со слов ФСБ только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России, может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
9: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
23: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
9: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
23: Все зависит точно от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и, в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот, и обратиться к тем людям, которые, помогая с этой вербовки, вам вот помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
9: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
23: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это делать, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
9: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
20: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
1: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
2: Прикиньте, его не взяли в 10 класс в 36 школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
20: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так, Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
3: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
22: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
20: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
0: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как-то понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, ну, это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая. Но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, А подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать, ну, я сомневаюсь.
9: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.

0: на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
1: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
0: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому, и они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
1: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс собственно, с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там было сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими, а та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется

0: в обратном направлении, то есть она...
1: Больше столяров.
0: Больше столяров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают. Строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Вот и вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть это очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это вот как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, там, вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руку. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах. От Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях. Так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославской области, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошенные владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцины, которые применялась. Все это доставлено нам сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследование экспертизы доставленных образцов.
2: ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день Ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан 8, 20 и 21 серии и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнение признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В Ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни АУЕСКИ. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государство, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить, а вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 000 доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 28 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Как в странах Балтии воспринимают сообщения о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве предупреждал Россию от эскалации в отношении стран НАТО? Для чего в Беларуси рядом с границей Украины строится новая железнодорожная ветка, способная пропускать военные эшелоны? Доля россиян, считающих, что сбережения следует хранить в наличных деньгах, превысила долю тех, кто предпочитает банковские счета. Также сегодня.
9: Если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить.
8: Партия «Яблоко» по иску партии ЛДПР снята с выборов в законодательное собрание Свердловской области.
10: Ну, там и Зеленский всех обыгрывает. Посмотрите, Зеленский просто руководит всеми. Поведение Зеленского, когда он разъезжает по миру, таково, что вот все должны просто слушать его и выполнять его приказы. Раздражение накапливается, но я бы не стал уповать на то, что вот это раздражение будет нарастать, и в какой-то момент просто ему скажут: «Хватит, сдавайся». Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям.
8: Это фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Интервью длилось больше часа. В нем Лавров пространно рассуждал о том, как, на его взгляд, протекают глобальные политические процессы, объяснял то, что Запад продолжает постоянно обманывать Россию набожностью и традиционностью российского народа, затрагивал и многие другие темы, но я выделил этот фрагмент, поскольку о президенте Украины Владимире Зеленском говорит и призывает опасаться его человек, который много лет называл Зеленского абсолютным вассалом либо США и Европы, или НАТО в целом, либо только США, либо, что случается в последнее время чаще, вассалом Европы. Отдельно досталось в интервью Лаврова Великобритании. По его мнению, именно британцы в первую очередь на протяжении многих веков пытались ущемлять российские интересы. Лавров также предположил, что союзничество с СССР со стороны Лондона во время Второй мировой войны было ситуативным, поскольку там, как считает российский министр, поглядывали, в чью пользу склоняется чаша весов на поле боевых действий.
10: Никогда со времен Ивана Грозного есть свидетельства современников, как британцы постоянно старались сделать какие-то гадости нашей стране. Крымскую войну в конце 19 века тоже можно вспомнить. В революции предавали своих родственников, каковыми был Николай II и его семья, родственники английских монархов Георга V. Георг V отказался выполнить прямую просьбу Николая II предоставить ему убежище. Это было еще весной 17 года. Был период Второй мировой войны, и действительно наши союзники и США, и Британия, и Ленд-Лиз, и северные конвои, это очень помогло. Потом началась уже такая дипломатическая маневренная игра, Второй фронт, и создалось впечатление, что они поглядывали на ситуацию на фронте, куда качнется эта ситуация. Но все равно период союзничества мы не забываем. Но если это было ситуативным союзничеством со стороны наших вот партнеров, боевых братьев во Второй мировой войне, то оно очень быстро улетучилось.
8: Еще один вопрос корреспондента РБК министру иностранных дел России Сергею Лаврову прозвучал почти франдерски. Корреспондент спросил министра, как получилось, что Россия оказалась в такой ситуации, что ее главными союзниками стали страны-изгои – Северная Корея и Иран. Лавров не стал отвечать, что у России в главных союзниках есть, к примеру, еще и Китай. Ну, видимо, он так не считает, зато глава МИД России в ответе на этот вопрос фактически оправдал стремление обладать ядерным оружием, что тоталитарного режима в КНДР, что Ирана, который угрожает уничтожить Израиль, и где в начале этого года власти убили десятки тысяч демонстрантов, выступавших против тяжелого экономического положения в стране.
10: Северная Корея, а что Северная Корея сделала? Ее объявили с самого начала врагом, главной проблемой, и они сделали вывод, который доказал свою правоту, что в нынешнем мире единственной гарантией является ядерное оружие. И в Иране сейчас, когда на ровном месте, абсолютно, 28-го, ну, до этого, в июне прошлого года, США и Израиль, в разгар переговоров, там переговоры продолжались. Вечером закончили переговоры, договорились встретиться утром, в промежутке отбомбили. 12 дней война продолжалась. А потом 28 февраля уже нынешнего года. Одно из последствий агрессии против Ирана заключается в том, что резко укрепились позиции тех в руководстве Ирана, кто говорит, что мы вас предупреждали, без ядерного оружия постоянно будут к нам приставать.
8: Это был фрагмент интервью агентства РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пока Лавров делает такие заявления, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой предлагает вообще стирать с земли украинские города, чтобы их население сдавалось российским войскам на милость победителя. В эфире одного из федеральных российских телеканалов Толстой даже предложил для этого техническое, как он выразился, решение.
11: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленские и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам.
8: Это был вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой. Подобная агрессивная риторика в последние дни в устах представителей российской политической верхушки звучит на фоне сообщения о том, что приезжавший во вторник в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф пытался убедить Кремль отказаться от эскалации конфликта как в Украине, так и в отношениях с НАТО. Причем эта эскалация могла выразиться в нападении российской армии на одну из стран Балтии. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, оговариваясь, что действительного содержания переговоров шефа ЦРУ в Москве не знает никто, кроме их участников, отмечает, что прямое нападение России на страны НАТО сейчас маловероятно, но эскалация гибридной войны уже налицо. Вот что он говорит об этом и о том, зачем в этот раз в Россию приехал Александр Лукашенко.
12: Конечно, говорить насчет какого-то прямого нападения из России сейчас не было бы места, потому что это было бы очень глупо со стороны России. Но то, что мы видим, и факты об этом говорит, что Россия проводит эскалацию гибридной войны против Запада и против Европы. Эта эскалация как происходит? Ну, мы знаем, несколько недель назад были эти 3 дрона в аэропорту Лейпцига. Также мы знаем насчет диверсий, взрывов и так далее. То есть эта эскалация происходит на территории НАТО. И я думаю, что гипотетически опять, я не знаю, я могу просто об этом думать. Я думаю, что директор ЦРУ говорил тоже об этой ситуации, и я думаю, тоже предупреждал Россию не эскалировать эту ситуацию дальше. То есть не сидеть все время в другой стране со своими агентами и не производить такие гибридные акции, которые уже очень-очень приближаются к реальной такой кинетической ситуации. Мы должны тоже понять, что все государства и все службы разведки, которые находятся в организации НАТО, они, конечно, обменяются информацией. Так же, как это происходило в 2021 году, когда эта информация насчет российского нападения на Украину была опубликована, в принципе, да. И я бы хотел сказать, что я здесь не согласен с теми, которые говорят, что это такая рутинная поездка и рутинная встреча. Ну, знаете, такая встреча не происходила 5 лет. Но там нет рутины. Рутина — это когда каждый год прилетает или каждые полгода прилетает и встречается. То есть здесь нет рутины. И исходя из того, что это не рутинная поездка, значит, там о чем-то говорили, что-то передавали, что они хотели передать прямо в лицо. Я не думаю, что мы здесь должны концентрироваться только на вопрос стран Балтии, потому что да, мы так же, как и Финляндия, и Польша, и в какой-то мере там Норвегия или Швеция, мы находимся у границы с Россией, очень близко. Но мы знаем, что те операции, которые Россия проводит на Западе, они проводятся не только в тех государствах, которые граничат с Россией. И исходя из этого, у нас нету никакого, скажем так, повода думать, что если будет угроза в Балтийских государствах, то другие государства здесь не будут вовлечены. И я думаю, может быть, опять-таки, просто может быть, такой месседж или информация была передана в Москве, что не забудьте, что я прилетел к вам из Риги, и эта территория находится в нашем альянсе. И мы знаем, что же по всем, скажем там, принципам, любая территория, близко или далеко от России, она является также защищена, то есть неважно, как далеко от границ. Лукашенко, конечно, тоже смотрит телевизор и смотрит интернет. И, конечно, он как-то тоже, наверное, реагирует на такие поездки. И, может быть, он приехал тоже, чтобы в лицо узнать, что же там говорили. Но мы должны тоже понять, что Лукашенко находится в очень сложной ситуации. Потому что, с одной стороны, он является президентом Белоруссии. Но, с другой стороны, конечно, Белоруссия уже, в принципе, 100% контролируется Россией.
8: Это был бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Александр Лукашенко явно противится попыткам Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины, однако в Киеве хорошо помнят о том, что именно Лукашенко предоставил белорусскую территорию для вторжения в Украину российских войск в феврале 2022 года. В Белоруссии работают, ну или, по крайней мере, работали до недавнего времени ретрансляторы, помогающие наводить на цели российские беспилотники. А сейчас, как выяснилось, рядом с границей с Украиной построена железнодорожная ветка непонятного назначения, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович.
13: Новую железнодорожную ветку, способную принимать военные эшелоны, прокладывают рядом с деревней Якимовка в Речицком районе. Это совсем недалеко от украинской границы. По данным сообщества железнодорожников Беларуси, там сейчас строят отдельный подъездной путь на 60 вагонов и специальную грузовую платформу с рампой для выгрузки колесной и гусеничной техники. Масштабы этой стройки настоящему времени прокомментировали в организации бывших белорусских силовиков «Белпол».
14: Повторюсь, как правило, полигоны не имеют таких железнодорожных подъездов, и это очень странно, потому что, ну, это, в принципе, полигоны находятся недалеко от воинских частей, и там нет необходимости использовать железнодорожный транспорт. А здесь это указывает на то, что подвоз будет едва ли из Беларуси, и подвоз одновременно очень большого количества военнослужащих.
13: О точном расположении самого полигона у границы пока неизвестно. Однако недалеко от Гомеля еще с 23-го года возводят новую военную базу. Речь идет о 37-й отдельной десантно-штурмовой бригаде сил специальных операций. Недавно это подтвердили и сами белорусские военные.
15: Сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
13: На активность в приграничных районах уже отреагировали в Киеве. В украинской госпогранслужбе отмечают, что хотя прямо сейчас критических изменений на границе не фиксируются, угроза остается высокой. Отношения Киева и Минска испортились после того, как в феврале 2022 года Александр Лукашенко предоставил белорусскую территорию российским военным для вторжения в Украину. Кроме того, там работали ретрансляторы, координировавшие удары российских дронов. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о риске военного нападения со стороны Литвы, Польши и Украины. Этим он обычно объясняет регулярные учения и внезапные проверки боеготовности. При этом летом этого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин официально доложил Лукашенко, что никаких реальных признаков агрессии со стороны соседей нет.
8: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский.
16: Административное исковое заявление избирательного объединения Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением политическая партия «Яблоко», удовлетворить. Отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением политическая партия «Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 20 сентября 2026 года.
8: Это был голос судьи Максима Старкова, удовлетворившего, как вы только что слышали, иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в еще одном российском регионе, на этот раз в Свердловской области. Причиной судебного решения названы использование запрещенных социальных сетей, превышение расходов избирательного фонда и нарушение авторских прав при использовании фрагмента песни «Солнечный круг». Представлявший «Яблоко» адвокат Константин Киселев пытался возражать, но, как мы знаем, безуспешно.
17: Итак, а лозунг-то «Яблоко» такой? Мера свобода? Так, Константин Викторович, вообще тебя в законодательстве это как-то не прописано как рекламного носителя? Да? А ты вот тут вот вечному миру со ссылкой на Канта. Я говорю, ну позвольте, Кант жил давно, он уже умер, я не могу взять у него разрешение на использование названия его трактата. Мне говорят, а шрифты? А шрифты, с помощью которых ты воспроизвел название последнего трактата Канта к вечному миру, ты их как-то запатентовал? Я говорю, нет. И вот таким образом, если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить. У нас фразы, которыми мы говорим, все когда-то кто-то употреблял. Кант, здесь у меня Гегель, Декарт, Антуан Тома, Августин Аврелий. Я ни у кого не брал разрешения.
8: Это был адвокат партии «Яблоко» Константин Киселев. Свердловская область уже шестой регион, где «Яблоко» снимают с выборов в местный парламент. Ранее регистрация списков партии была отменена в Петербурге, в Ленинградской области, в Карелии, Псковской и Калининградской областях. И мы тоже знаем, что отменена регистрация и федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Интересно, что решения по искам против «Яблоко» принимаются почти мгновенно. А вот на вчерашнем заседании в Псковском областном суде по встречному иску «Яблоко» о снятии с выборов партии «Родина» было решено назначить подчерковеческую экспертизу, и заседание было отложено. При этом в социальных сетях выложены фото разных вариантов предполагаемых подписей кандидатов от «Родины», и, в общем-то, очевидно, что в ряде случаев подписи от имени одного и того же человека ставили разные люди. Время свободы. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на складские объекты группы компаний «Wildberries» и «Озон». В частности, для предпринимателей, чей ущерб превышает 5% годового дохода, установлено право на продление сроков уплаты налогов на 12 месяцев. Есть и другие меры. Ну а Банк России опубликовал данные опроса по потребительским ожиданиям и инфляционным настроениям в стране. Опрос проводился в августе. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
4: Один из вопросов звучал так. Как вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения? На счете в банке или в наличной форме, в том числе в банковской ячейке? Опрос проводится ежемесячно, и впервые с октября 2022 года доля россиян, которые предпочли наличные, оказалась выше тех, кто считает счет в банке достаточно надежным. Наличные выбрали 37%, банки 36%. То есть уровень доверия россиян к банковской системе вернулся к временам военного шока и полной неопределенности, которые царили в России в первые месяцы после нападения на Украину и последовавшего за этим введения международных санкций. Еще одна новость практически на ту же тему. Акции ВТБ, второго по величине российского банка, контролируемого государством, 27 августа обновили исторический минимум, впервые с момента их публичного размещения в 2007 году, опустившись ниже номинальной цены, которая сейчас составляет 50 рублей за бумагу. С локального максимума в апреле этого года, когда акции ВТБ стоили выше 98 рублей, бумага подешевела почти вдвое. И это уже оценка чуть более профессиональной категории россиян – инвесторов. Оценка одного отдельного взятого банка, могут мне сказать. Ну и акции Сбера, и значение отраслевого финансового индекса ММВБ ниже, чем в начале этого года, и почти на 20% ниже, чем в апреле. Но вернемся к ВТБ. Факторов, которые заставляют держателей этих бумаг от них избавляться, достаточно много. И одна из основных причин – предстоящая дополнительная эмиссия на 500 миллионов рублей, которая размоет долю миноритарных акционеров и которая понадобилась, чтобы докапитализировать банк, перегруженный плохими долгами. А еще можно напомнить, что в конце мая этого года ВТБ объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries. И это еще не все. По информации РБК, в конце июня ВТБ выдал АФК-система кредит на 320 миллиардов рублей под залог акций маркетплейса «Озон». С того времени акции «Озон» потеряли в цене более трети. Связан ли тот факт, что акции ВТБ обновили исторический минимум менее чем через сутки после того, как глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от ударов украинских беспилотников по складам Wildberries? Постановление, которое разочаровало пострадавший бизнес и в котором не было ни слова про «Озон», может, конечно, и не связано. Может, это чистой воды совпадение. Важнее тут другое. Чуть больше месяца назад, когда начались удары по складским комплексам, я говорил, что одним из последствий этих ударов будет удар по банковской системе, поскольку и маркетплейсы, и сотни тысяч пострадавших продавцов – должники российских банков, которые в обозримом будущем не смогут обслуживать свои кредиты. А теперь вернемся к тому, с чего начинали. Опросу россиян, которые впервые с 2022 года предпочли наличные банковским счетам. Для полноты картины короткая новость. В Министерстве цифрового развития Приморского края предупредили жителей региона, что во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в первых числах сентября и в котором примет участие Владимир Путин, там ожидаются перебои со стационарной и мобильной связью. Так что региональные власти посоветовали жителям запастись наличными.
8: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время «Свободы» теперь о еще одной громкой истории этой недели. Бывшая участница панк-группы «Pussy Riot» Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала ФСБ информацию о художниках и политических активистах, а летом прошлого года получила задание помочь организовать убийство бывшего издателя «Медиазоны» и участника «Pussy Riot», ныне военнослужащего вооруженных сил Украины Петра Верзилова, рассказывает Анастасия Тищенко.
18: 2020 год. Участницы «Pussy Riot» Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
19: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
18: За акции и публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
20: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. перехода на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России.
18: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые и так есть в открытом доступе.
20: Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
18: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит. Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
8: Рассказывала Анастасия Тищенко. Ну и последняя тема. Завтра исполняется 80 лет одному из самых знаменитых спортсменов 20 века, американцу Бобу Биману, установившему на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году совершенно феноменальный по тем временам рекорд по прыжкам в длину 8 метров 90 сантиметров. Конечно, ему могло помочь то, что соревнования проводились на высоте 2200 метров над уровнем моря, но результат все равно был потрясающим. Судьям не хватило имевшейся у них рулетки, чтобы сразу измерить длину прыжка Боба Бимана. Мировой рекорд Бимана продержался аж до 1991 года. Олимпийский по-прежнему принадлежит ему. Особенность прыжков в длину заключается в том, что можно улететь как угодно далеко, но если вы хотя бы на сантиметр заступили за брусок для отталкивания, ваш результат аннулируется. Об этом Владимир Высоцкий даже когда-то сочинил веселую песенку про прыгуна в длину.
0: Мне давали даже черный кофе на десерт, но хоть был я собран и взволнован. На спартакиаде всех народов СССР за черту я заступаю снова. Что случилось?

коснусь доски, хотя бы случайно. Что случилось? Почему кричат? Отчего соперник завопил? 9-7, который раз подряд. Только за черту я заступил. Хоть летаю, как

точно я опять переступлю. Я такой напасти не желаю и врагу. Ухожу из спорта я без позы. Прыгать, как положено, я видно не могу. А как не положено, без пользы.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
3: В рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Рус-Мартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
4: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военноначальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве, говорит правозащитник Александр Черкасов.
5: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4000 исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, Это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тандичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом,

0: два раза экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
1: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случаи Буданова не уникальны. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
2: Абсолютно не первый случай, безусловно не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аханьорте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
3: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура. Когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, в нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
1: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
4: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону. Дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших в разные годы Чечне солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки, митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. Мне, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаева явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки на лице, на левом бедре. Обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника

0: Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее постановление говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асламбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
1: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Мне непонятно это все. Ну, какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормально условия рассмотрел и определил меру наказания человека, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
2: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
3: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
2: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
4: Позор армии. Это чистой воды позор. А всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Это на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить к женщине-то опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье, федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
5: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северо-Кавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
6: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне, как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач-профессионал в своем деле утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление. Что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
2: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северо-Кавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
7: «Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами, снисходительно промолвить с лукавой улыбкой, ведь на больных и детей не обижаются».
5: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северо-Кавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
7: «Впереди еще судебная инстанция. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северо-Кавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем. для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи. В чем я сомневаюсь? Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестие на себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены, раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
5: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
2: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания и ордена мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе. И Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
5: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
8: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. Кого он и против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели, и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны выходить.
2: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
8: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав,
9: Если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Вита, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-й, 4-й день убит мой адвокат.
2: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
5: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Темирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Темирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Темирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
2: В село, где родился Юсуп Темирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Темирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «Суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
10: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, по цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанны. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
2: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Терпение, великом терпении наших людей Господь терпел и нам велел.
3: Теория великого терпения от министра иностранных дел. Но как можно и терпеть, и угрожать одновременно?
4: Почему это произошло? Неужели Путин теряет силу?
3: Близкого к Путину криминального авторитета отпустили из СИЗО, но обвинения не сняли. Какие выводы сделает российская элита?
5: Чтобы решить вопрос по-пацански, надо хлопнуть по рукам и сдержать слово. Так объясняет в интервью РБК министр иностранных дел России. Речь о завершении войны против Украины. Ее, правда, у России завершить все никак не получается, потому что кто-то постоянно слово не держит, говорит Лавров. Над этим аргументом смеется уже даже провоенная публика. И вот министра спрашивают, почему же Россия 5-й год подряд объясняет свою неспособность договориться чужим обманом?
6: А мы до сих пор слышим реакцию от нашей страны, вот нас опять обманули. И у всех вопрос, а почему мы до сих пор ждем, что нас не должны обманывать? Ну, сколько можно еще на это вестись?
7: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ, и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому.
5: Да уж, не стоит воспринимать терпение за слабость. Ведь Илья Муромец, богатырь, вообще-то, аж 30 лет лежал на печи, а только потом зашевелился, объясняет министр Лавров. К счастью, не всем приходится ждать, как герои народных былин. Всего пару месяцев близкий к Путину криминальный авторитет томился в Лефортово, и вот его отпускают. Но обвинения еще в силе. Терпеть и пугать, сажать и отпускать. Такое поведение говорит об усилении или ослаблении режима. Об этих противоречиях мы сегодня и говорим в эфире. Здравствуйте.
8: Илья Трабер, которого в Петербурге называют одним из самых влиятельных бизнесменов по кличке Антиквар, вышел из СИЗО. 75-летнего предпринимателя освободили вечером 27 августа по решению следователя из-за резкого ухудшения здоровья. Обвинения с него при этом не сняты. Трабера задержали еще в июне. Суд отправил его в СИЗО, а в августе, несмотря на проблемы со здоровьем, продлил арест до 17 октября. Теперь следствие внезапно решило отпустить бизнесмена. Однако его бизнес-партнер Владимир Даниленко остается под стражей. Обыски у Трабера проводил центральный аппарат ФСБ, обращал внимание расследователь Илья Шуманов.
9: За убийство, которое, по идее, расследует не Федеральная служба безопасности, а должны МВД расследовать, по идее, конечно же, не должны спускаться центральный аппарат ФСБ в Петербург для того, чтобы арестовывать, проводить обыски по такому уголовному делу. Конечно же, они могут попытаться сказать, что это организованное преступное сообщество какое-то было и так далее, но в целом это показатель, наверное, того, что команда по задержанию Трабера была на самом верху.
8: Трабера обвиняют в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Его застрелили в октябре 2020 года на территории собственного участка в Выборгском районе Ленинградской области. По версии следствия, Трабер и его партнер Даниленко организовали убийство, а предполагаемыми исполнителями стали бывший боксер Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов. Сам Илья Трабер вину не признает. По данным издания «Фонтанка», в основу уголовного дела легло интервью Игоря Лыкова, бывшего водителя Трабера, который у него взяли в украинском плену. После освобождения все сказанное он подтвердил изданию агентства.
10: Я водителем выполнял разные поручения, которые там, на день рождения кому-то деньги, подарок отвезти, ну, что-то такое-то.
11: Ага.
10: Ну, потом, когда меня попросили вот именно за Петрова, я отказал, сказал, что я не хочу в этом деле участвовать. Я уже, говорю, уже устал сидеть, я и так, говорю, за всякую ерунду сижу, за которую как бы не должен сидеть. Я говорю, уже старость, дайте мне, говорю, старость нормально пожить. Я говорю, ты же меня позвал, чтобы, ну, как бы помочь мне, а сейчас ты куда меня затягиваешь? Ну, и вот на этом моменте я стал у них сразу отрицательным элементом, что отказал помочь им именно за Петрова.
11: Когда это
10: ну,
11: было?
10: И оттуда все началось именно оттуда.
8: Одним из самых показательных эпизодов стала история порта Усть-Луга. После банкротства структур предпринимателя Валерия Израилита, связанные с Трабером компании, получили контроль над терминалом ЮГ-2. Фактически, Трабер зашел в один из самых важных портовых активов Усть-Луги через процедуру банкротства и скупку долгов. В 2021-м Трабер продал ЮГ-2 компании «Русхим Альянс» совместному проекту структур «Газпрома» и «Русгаздобычи». Последнюю на рынке связывали с Аркадием Ротенбергом. Стоимость сделки с учетом активов и земли оценивалась более чем в 500 миллионов долларов. Одновременно с делом Трабера следствие заинтересовалось и людьми, связанными с окружением Ротенбергов. В июле стало известно о задержании Константина Махова, бывшего замглавы Росавиации, который после ухода с госслужбы занимал руководящие позиции в структурах, связанных с Ротенбергами и проектами Усть-Луги.
12: Главный по аэропортам прокрутил 500 тысяч долларов за замке Шато Дитер. Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше.
8: Еще в 90-е Трабер занимался портовым и нефтяным бизнесом. Бизнесмен был связан с петербургским нефтяным терминалом, топливозаправочной компанией «Совокс» и другими крупными активами. Как раз в то время он познакомился с Путиным. На тот момент сотрудником администрации Санкт-Петербурга.
13: Илья Трабер и бизнесмены, которые вокруг него собрались, были, насколько я понимаю, довольно близки к Владимиру Путину. Он в середине 90-х был главой в мэрии департамента внешних связей и в том числе, вполне вероятно, имел какое-то значение в процессе приватизации морского порта, который произошел там за несколько лет до того, как я туда пришел.
8: Факт знакомства Трабера и Путина подтверждает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трабера годами называли другом Путина. Журналисты-расследователи описывали его как одного из людей, через которых проходили связи между бизнесом, портовой инфраструктурой и петербургской элитой 90-х.
14: Анонимный телеграм-канал ВЧК УГПУ писал, что Трабера отпустили после извинений. Но разве ему было за что вообще извиняться перед Путиным? Мы спросили об этом журналиста-расследователя Дениса Короткова. Вот что он нам рассказал об отношениях предпринимателя и президента.
15: Ну что значит подводил? Если говорить о каких-то историях давних, то вроде бы нет. И если верить там тому же Максиму Фрейдзону, который в то время был партнером многих уважаемых авторитетных бизнесменов в Петербурге, то скорее наоборот не подводил, потому что когда Путин после поражения Собчака на мэрских выборах убыл в Москву, за ним вроде как бы сохранили его долю в доходах с того же там порта и нефтяного терминала. Что же касается того, если уж мы говорим о ВЧК УГПУ, да, то они же приводят и версию, что Трабер в последнее время решил уйти на пенсию, собрался убыть на место жительства в Европу и даже вроде бы передвинул туда какие-то капиталы. Насчет того, что Трабер какие-то капиталы выводит за рубеж, у меня нет никаких подтверждений. А вот то, что действительно его в последнее время достаточно часто видели в Юрмале вместе с молодой женщиной, которая вроде как является его супругой, гражданкой Латвии, да, то вот эта информация мне вначале казалась несколько странной, и я не доверял. Но, скорее всего, это правда, потому что в последнее время, да, есть все больше и больше подтверждений, что, в общем-то, это даже не такой уж большой секрет, и что действительно его в Юрмале видели многие люди, и совершенно не исключено, что он собирался там поселиться. Но даже если он там и не собирался поселиться, то я не исключу, что тот факт, что в период очень специальной военной операции крупный российский бизнесмен и владелец стратегических предприятий проводит какое-то время в стране НАТО, могло быть использовано там его недоброжелателями, например, для того, чтобы представить это господину Путину в определенном виде.
14: Перед эфиром мы также поговорили с социологом Сергеем Ерофеевым. Он рассматривает структуру власти России через призму мафиозной организации. Что же в этой структуре означает задержание, а потом освобождение авторитета?
11: Культура понятий Путина содержит самые разные отношения. У него одни отношения, скажем, с его ближайшим кругом, с кооперативом «Озеро», другие отношения с такими людьми, как Трабер, которые перестали быть автономным центром организации процессов, потому что он оказался включен в путинскую систему. И другой человек, который был связан с Ротенбергами, но почему-то сидит в тюрьме, Кумарин, он не оказался включен в путинскую систему. Он, видимо, сохраняет по-прежнему некоторую опасность, угрозу представляет собой, потому что он был когда-то независимым центром власти вот этих понятийных отношений. Трабер в данном случае просто не очень опасен Путину. И люди задавали вопрос, кстати, когда Трабера арестовали, почему это произошло, неужели Путин теряет силу? Но мне кажется, что тут есть некое сходство с тем, как поступили с партией «Яблоко». Вначале сделать один шаг, потом сделать другой шаг, который, кажется, противоречит друг другу. Но самое главное здесь, может быть, даже немножечко запутать публику и при этом сохранить ощущение у публики, что ты всевластен.
14: Какой же сигнал это противоречие отправляет российским элитам, мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
16: Добрый день.
14: Как вы думаете, какой сигнал российским элитам отправляет Кремль вот таким противоречием? Сначала посадить, потом отпустить, но обвинения не снять.
16: У меня есть моя версия, она, возможно, немножко надуманная. С другой стороны, сейчас все версии этого события в той или иной степени надуманная. Мне представляется, что изначально посадка Трабера была реакцией на то, что в Петербурге были объекты, которые пострадали от налета украинских дронов. Насколько я понимаю, часть их объекта была связана с Трабером, они не были защищены. И учитывая ту реакцию, которая у российской власти, и особенно у Путина, есть на людей, которые не увлекают сейчас в войну и не готовы показывать своим поведением, что война – это не то же самое, что стихийное бедствие, которое отношения не имеет, что надо участвовать, надо защищать свои объекты. Это была такая конечная точка их спора с Трабером. Возможно, заочно, возможно, Трабер вообще не знал, что в этом споре участвует, но участвовал. Где было сказано, это тоже факт довольно известный, с самого начала, что товарищи крупные бизнесмены, пожалуйста, занимайтесь защитой своих объектов, начали ослаблять законодательство в отношении контроля за оружием и прочим для корпорации. Ну и вообще никто не мешает натягивать противодронные сетки и прочие вещи. Трабер делать не стал, и на его примере такой, если сказать, тяжкой показали, что люди, которые подставляют президента, что во время экономического форума в Петербурге туда прилетают дроны, эти люди понесут всю тяжесть наказания. То, что параллельно его, похоже, стали раздевать с точки зрения активов, мы видим, что пока он был в СИЗО, по-моему, в 6 компаниях, он перестал быть акционером, это как бы в России нормальное явление, человек сел в тюрьму, его надо раздеть, это нормально. А с чем связан выход? Я думаю, выход связан с тем, что сигнал, который посылали сначала языком мафиозным, как сказал один из спикеров ранее, он сейчас на днях получил легислативное оформления, скажем так, он стал законодательным. Мы знаем, что есть указ Путина о том, что государство может забрать управление компаниями, собственники которых не заботились защитой этих объектов. По большому счету сначала это сделали по мифиозному, взяв одного из виновников, которые виновников позора такого, которые не заботились защитой и публично его выборов, ну, посадив в СИЗО, а потом, поняв, что либо сигнал не проходит, либо все-таки нужен более массовый инструмент, а не только инструмент запугивания, перешли на уже юридические рельсы, оформили это указом, и необходимость держать Трабера в СИЗО отпала. При этом в реальности мы не знаем, в какой степени это спланированный акт, в какой степени здоровье Трабера реально сдало. Он не молод, были сообщения, что он болеет. СИЗО еще никому не помогало. Просто другой вопрос, что людям, которых Путин лично не знает и не дружил, ухудшение здоровья в СИЗО ничего не означает. А вполне возможно, что одно дело было поссориться и посадить, а другое дело, если мы реально донесли, что он умереть может, решить, что это перебор.
14: А на ваш взгляд, вот эти все мафиозные методы, которые всплывают за последнюю неделю, даже несколько недель, ну, можно и больше взять временной промежуток, они скорее говорят о слабости режима или наоборот о силе? Ну, тот же самый указ Владимира Путина о том, чтобы забирать компанию во временное управление государством, если собственник не справляется. Это вроде как звучит сильно, смело, но при этом с точки зрения государственных институтов и вообще управления государством, это сильный ход или наоборот показывает слабость системы?
16: Ну, я бы, конечно, хотел сделать большое открытие, сказать, что российская власть мафиозна, но, боюсь, я не буду настолько сильно не первым в этом ряду, что, возможно, последним. Нет, тут понятно, что российская власть устроена по принципу звездного клана. У нас Лавров, цитату которого приводили в начале этого выпуска, только что сказал, что Россия ведет себя по-пацански и благородно, что одно и то же. Но если у российского министра по-пацански и благородно это одно и то же, то какой у нас уровень ожиданий от власти? Ну, понятно, что мафиозное государство, причем это, ну, совсем не новость. Сильный ход или слабый, это очень сильно зависит от того, мы смотрим на это как на персональную власть Владимира Путина и его окружения, или как на государственную структуру государственную. Если мы за государево дело радеем, то понятно, что все эти решения, а их было довольно много, мы знаем, что помимо решения о национализации, ну, передачи государственного управления, критические структуры, которые не защитили, было куча решений других, размывающих основы государственной власти. Монополия на насилие, когда сначала де-факто были разрешены ЧВК, а потом де-юре стали разрешать вооружение отдельных бригад, скажем так, для защиты объектов и бизнесов. Размывание монополии государства на судебную власть, когда мы видим все эти внесудебные инструменты казни на фронте, например, это тоже размывание власти. Причем в одном из самых важных институтов, военном, все-таки никого не должны обнулять по решению командира. Это не только запугивает окружающих, это отнимает и власть у государства. Поэтому с точки зрения государства, безусловно, это ослабление. Ослабление институтов, ослабление монополий государства в разных сферах. С точки зрения власти лично, я думаю, что во многом, окей, Путину видится, что это усиление, потому что он показывает, что если единственным действующим в стране институтом власти остается его личное решение, то понятно, что это абсолютная власть. Другой вопрос, что абсолютная власть тем и слаба, что когда ты отрезаешь все формальные институции, любая ошибка становится неправимой.
14: Ну вот кажется, как будто Владимир Путин пытается личными заявлениями какие-то
5: вопросы решить, и в том числе так называемые геополитические. Он всю неделю выступал с угрожающей риторикой, министр иностранных дел тоже выступал. И некоторые журналисты связали это с ударами по Озону, ведь Фонд борьбы с коррупцией выпустил недавно расследование, в котором рассказывает, что у так называемых кошельков Владимира Путина есть доля в нем. Мы об этом тоже спросили Сергея Ерофеева, социолога, который рассматривает власть в России через призму мафиозной структуры, но в глазах Сергея Ерофеева это не выглядит так, будто бы Путин вступается за Озон, вот его аргументация.
11: Думаю, что тут связь очень и очень слабая. Во-первых, дело в том, что деньги Озона, путинские деньги Озона, это небольшие деньги. И ставки в Озоне для Путина чрезвычайно низки по сравнению с некоторыми абсолютно существенными фундаментальными вещами, например, оставаться во власти. Для чего, собственно, и была развязана война в Украине? Для того, чтобы иметь повод оставаться во власти, убить политическую жизнь в стране и устранить всяческие угрозы. Путин не мог даже устранить Навального без этой войны. Война позволила устранить Навального. В чем-то можно даже так сказать, что война была развязана для того, чтобы Навальный, коллективный Навальный, не победил Путина. Но усиление эскалационной риторики для Путина, оно колеблется. То есть мы знаем прекрасно, уже за 5 почти лет войны мы это выучили, что Путин начинает угрожать какими-то крайними мерами тогда, когда он чувствует себя неуверенно. И каждый раз, когда он реально начинал проигрывать на поле боя, он грозился ядерной атакой или намекал на нее.
5: Борис, а по-вашему, Путин почему снова угрожает? Потому что появилась угроза предполагаемым его деньгам или есть какие-то другие объяснения?
16: Ну, я не могу не согласиться здесь с господином Ерофеевым. Я считаю, он абсолютно прав в том, что это не самая существенная для Путина вещь. Да, это его деньги. Но, во-первых, какие деньги в России не его? Учитывая нынешнее законодательство и особенно последние принятые как указы, так и правоприменительные практики, ну, любой актив в России Путин может сейчас забрать и заявить, что он будет его. У нас довольно большое количество крупных активов западных, например, было отобрано и передано людям совершенно непонятно. Ну, то есть вся история с Даноном и какой он там родственник Кадырова, который его получил, показывает, что можно просто взять, отдать, это раз. Второе, если проблема была в Озоне, как в активе, который пострадал от дронов, ну, господи, российское государство может решить поддержать Озон и компенсировать ему убытки. И из левого государевого кошелька деньги идут в кошелек правый. Поэтому я и не думаю, что это как принципиальная вещь, которая Путина сейчас беспокоит. Я думаю, что... Так, я полагаю, что в передаче активов в то, что условно ФБК называет кошельками Путина, безусловно, происходит. Я не уверен, в какой степени Путин об этом задумывается. Если ему нужны какие-то личные деньги, я уверен, что он об этом сообщает третьему секретарю, который идет смотреть, кто деньги даст, какой актив надо это дело раздеть. Я не думаю, что Путин проснулся утром, смотрел на горящий склад Озона и понял, что сгорели его пенсионные накопления. Это все-таки некоторая примитивизация. Знаете, есть старая история о том, что главный признак шизофрении – это умение находить логические связи между любыми событиями. Тут, по-моему, именно этот случай. Поэтому нет, я думаю, что заявление нынешнее отражает какие-то более глубинные итоги. Я не исключаю, что это те же самые итоги, которые привели к появлению главы ЦРУ в Москве. То есть идут какие-то разговоры, которые нам неведомы. Разговоры как внутри российской власти, так и с внешними партнерами. И эти разговоры периодически уплескиваются в публичное пространство в виде заявлений президента. То, что он хотел сказать, скажем, американским партнерам лично, он решил, что говорить нехорошо, в лицо обидеться, и поэтому решил это вынести в какие-то форматы пресс-конференции. Как бы я скажу это не вам, но вы услышите.
5: Ну, то есть можно трактовать эти угрозы и как слабость? Вот как Сергей Ерофеев предполагает, что когда Путин угрожает, он понимает, что ему нужно отступать, что он где-то проваливается.
16: Слушай, ну я вообще думаю, что, что любая... как опять же, возвращаясь к Лаврову, по-пацански же живем. По-пацански жить не надо. Если ты хочешь ударить, ударь. Поэтому если Путин вынужден говорить, что я могу ударить, и я собираюсь ударить, вот я руку занес, сейчас ударю, то, мне кажется, не претендую на хорошее знание пацанского этикета, слава богу. Но я полагаю, что это вполне верный признак того, что ударить страшно. Ударить страшно, хочется, чешется, боязно. И поэтому вместо того, чтобы нанести какие-то удары, их очередной раз анонсируют. Да, в этом плане признак слабости. Другой вопрос, что это не значит, что введенный до крайности он не сможет угрозу реализовать. Это другая немножко история.
5: Сергей Ерофеев также объяснял, что блатной жаргон и угрозы из уст российских дипломатов, представителей России, это инструмент манипуляции и запугивания западных представителей. На ваш взгляд, как оппоненты Кремля реагируют на эту риторику? Есть ли польза?
16: Я не уверен, что западные дипломаты способны получить достойный перевод и культурный контекст происходящего. Другой вопрос, что я вот слушал Лаврова с «Господь терпел, и нам велел». И я считаю, что вообще переход к народной поговорке – это хороший концепт для российского чиновничества. Например, вот можно сейчас финансирование семейное, там, семейные ипотеки, например, отправить на военные нужды, а министр экономики может объяснить это тем, что дал Бог зайку, даст лужайку. Чем не обоснование экономической политики. Поэтому в этом плане использование поговорок – это совершенно хорошая дорога, мне нравится. В принципе, чем больше России решений будет приниматься согласно народным мудростям, тем быстрее все это закончится. Но в целом, опять же, довольно смешно обсуждать использование чиновниками выражений и прочего с президентом, у которого правление начиналось с обещания замочить кого-то в сортире. Поэтому ничего нового мы здесь уже явно не услышим. Повторюсь, с точки зрения западных дипломатов, я думаю, это вызывает максимум недоумения. Все-таки люди, которые не могут в нужной среде адекватно выразиться, избегая похабщины, скажем так, ну, они просто не вызывают специального уважения. Нужно уметь переключаться между режимом праздничного застолья в Кремле, публичной лекции и дипломатических переговоров.
5: Чтобы подвести какой-то итог нашего эфира, попробуем давайте за эту оставшуюся чуть больше минуты, сколько у нас остается. Если вернуться к рассуждениям Лаврова о его так называемой теории великого терпения, есть ли какие-то объективные факторы, которые заставляют Путина терпеть и не реализовывать свои угрозы?
16: Страх. Страх того, что, реализовав те угрозы, он может просчитаться и выяснится, что у него все карты выложены на стол, а противник отвечает не как он хочет, не как он ожидает. Тем более, что это произошло 5 лет назад, 4,5 года назад, когда он уже напал на Украину и тем самым реализовал. Даже были такие же угрозы. Путин угрожал нанести удар по Украине и говорил, дайте мне то, что я хочу, или я сейчас всех разом уничтожу. Ему то, что хотел, не дали. Он начал и разом не уничтожил. Мы 5-й год живем в состоянии войны. Поэтому, естественно, у него есть опасения, что то же самое случится. Это раз. Второе, реакция Запада. Он не понимает, какая будет реакция Запада. Откровенно говоря, если Путин непредсказуемый, то Дональд Трамп достойный оппонент.
5: То есть, я понял. Спасибо большое вам, Борис. То есть, получается... Путин самое страшное, что мог сделать, сделал, но что ему могут сделать в ответ, он не знает. Спасибо вам еще раз, Борис Пастухов, был в эфире «Настоящего времени». До свидания.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
3: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
4: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями,

0: баррель, так она на $40 за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне $88, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
0: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
0: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им, правда, американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана. И там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть одна из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточно, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнение в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить

0: одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Мосадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свое предположение, но хотелось бы вас послушать, кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть.
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса «Reliance». Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодовала, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок в Калифорнии, где цена бензина уже 5,15-5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов. Не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуется технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, который не имеет своей собственной топливной базы. Они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлые в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем, что он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень настороженно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева.
17: Когда себе доверяешь, можно делать все. Вот сейчас бы я могла играть, провести совершенно спокойно, если бы, ну, другое лицо... Нет, вот девушку я бы не могла. Мне это и не интересно. А ребенка я бы играла до сих пор, если бы могла. До сих пор, потому что взрослый человек, он уже привыкший к жизни, он где-то защищен. А ребенок нет, он весь открыт. У него болевые точки очень сильные у ребенка.
18: Я

0: нас несколько раз делали так. Два состава назначаются. Назначаются молодые мальчики и мы травести, которые гораздо старше этих актеров-мальчиков. И мы всегда выигрывали. Мы выигрывали, потому что актер, он пытается сыграть мальчика и что-то внутренне как-то облегчить. А актриса, женщина, играющая мальчика, наоборот, в глубину уходит. Там не надо прикидываться. Не надо прикидываться. Чем серьезнее играется, тем это точнее. Ну, наверное, есть какие-то приемы, приспособления какие-то. Чтобы женщина сделать мальчика. Ну что, ну если так, ручки, ножки тоненькие, но все остальное не уберешь. Поэтому я покупала детские лифчики, которые были на резиночках когда-то, вот чулки носили. Сейчас колготки, а раньше чулочки на резинках были. Ну, детский лифчик такой, и мальчики носили. И все это утягивалось. Я, например, когда играла Алешку, так я надевала майку на этот лифчик, галстук на голой шее и в майке. Так что все в порядке было. Так как у меня габариты небольшие, так я могла себе позволить даже обтянутую майку надеть сверху. Травести наши все очень жалкие. Все тут очень немного было. А вот сейчас на диету садятся. Вот у кого-то ребенок родился, худеют. А у меня родилась Наташа тогда. И я буквально сразу играла на телевидении. Причем играла в майке мальчика. Ну, правда, я чувствовала, как у меня молоко по мне течет. Я чувствовала это. Мне было его жалко, этих капель. Думаю, я когда рожу, первое, что я сделаю, я напьюсь много воды и перевернусь через голову.
1: Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
3: Полстраны одержима запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом «Не пролей кровь животному». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц. Наконец-то целый класс людей, британский класс, получил политическую платформу для того, чтобы ненавидеть другой класс, который следует вот этим вот анархическим свободам – убивать лисицу.
2: Лондон глазами русских лондонцев. Записи середины 90-х и новые записи. Минут через 25. Начнем же с другой темы. Возраст актрисы. Передача Леонида Дубшана.

старый романс про бывшую актрису, которую поет Вадим Козин, дает нам трагический аспект темы. Подмечен и комический аспект в театральном романе у Булгакова. Там у артистки независимого театра Людмилы Сильвестровны Пряхиной спрашивают для анкеты дату рождения, и она ужасным шепотом отвечает: «Пресвятая Богоматерь, что же это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать? Зачем? Почему? Ну хорошо, хорошо, я родилась в мае. Что еще нужно от меня? Что?» Мы бестактный анкетный вопрос задавать не станем. Просто послушаем, что говорят о времени и о профессии три хороших петербургских актрисы.

0: Kad uveć usnimo, mi se zapravo svi pretvaramo u glumce i odlazimo uvek na drugu pozornicu da odigramo svoju ulogu. A danju? Danju na javi tu ulogu učimo i ponekad ne naučimo je dobro i onda ne smemo da se na pozornici pojavimo i krijemo se iza drugih glumaca koji bolje znaju svoje reči i korake za taj put.
1: Danijela Stojanović, aktrisa iz Belgrada, 5. год na peterburskoj sceni. Monolog iz spektakla «Leksikon», поставленного в театре «Особняк» по прозе Милорада Павича, звучит на сербском. А вот что это значит по-русски.
0: Стихотворение «Принцесса Атех», которое она посвящает секте ловцов снов. Она говорит, когда мы ночью засыпаем, все мы превращаемся в актеров и уходим на какую-то другую сцену, то есть чей-то сон, сыграть свою роль.
1: Сколько вам было лет, когда вы в России оказались?
0: 29. Я училась, жила и работала в Белграде. В 89-м поступила на институт, закончила и сразу уже на 4-м курсе стала работать. Замечательный театр режиссера Любы Шеристича. Сначала там работала, потом в Белградском драматическом театре лет 5 и потом приехала в Россию.
1: Сегодня в спектакле я услышал не вашу реплику. Когда женщина начинает стареть?
0: Когда актриса начинает стареть, я сейчас не хочу делать себе комплиментов, но несколько раз произошла ситуация, где я поняла, что меня люди не берут всерьез. Потом я осознаю, что они думают, что я моложе. А, у нее есть время, у нее все будет. А что будет? Время проходит. Я поймала вот сейчас себе на мысль, что я никогда не думала, успею ли я сыграть Джульетту до 25 лет, или Антигону, или Медею до 30, а потом до 40-й надо сыграть, наверное, Федру. Вот если ты хочешь, чтобы ты была актрисой настоящей, чтобы тебе была карьера, да, таких мыслей у меня не было. Может быть, я недостаточно амбициозна. Хотя мне удалось Антигону сыграть, но действие нашей Антигоны происходило в Сараеве.
1: И было связано с теми событиями?
0: Теми событиями. Мы ее играли в 1994 году, пьеса была написана в 1992. Это наш писатель Душин Иванович. Я думаю, что чужую роль никогда не сыграешь, и твою никто не сыграет. Так что, если они мои, они придут. Сейчас у меня происходят съемки. Роскошно написана роль и несколько возрастных периодов. Сначала мне 18 лет, потом 27 и в конечном итоге 40. Думаю, вот как мне повезло. Мне было уже близу 30, когда захотелось в кино. Но в этом моменте я уже оказалась здесь. Так что эта карьера или эта часть моей работы началась в России.
2: Ваше имя, мадемуазель?
3: Элина Макрополос.
2: Где вы родились?
3: На Крите.
2: Когда?
3: Когда?
2: Ну да, сколько вам лет?
3: А как вы думаете?
2: Лет 30, а?
4: Нет, больше. Думаю, за 40.
2: Фу. Мадемуазель, я прошу вас, ведите себя прилично.
3: Ну что, я выгляжу такой старухой?
2: Очень спасибо.
3: Спасибо, Мас.
2: Итак, год рождения.
3: 1585.
1: Еще одна наша героиня – заслуженная артистка России Ирина Мазуртевич. Мы знаем не только театральную ее работу, но и роли в кино. В фильмах «Как царь Петр арапа женил», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других. А сейчас прозвучал эпизод из спектакля театра-комедии по известной пьесе «Чапыка», где актриса выступает в роли Эмилии Марти, она же Элина Макрополос.
5: Ей сейчас 37 лет по человеческим меркам. Она отдает рецепт. И вот остаток жизни ей бы хотелось прожить, испытав те же самые чувства, которые испытывает обыкновенно смертная. Мы смертны, и надо в этом находить прелесть и какой-то смысл. Там же у нее тоже есть такие слова. Как-то искусство имеет смысл, пока им не овладело. Как овладеешь, понимаешь, что все это зря. Это вообще такие слова забавные на самом деле. Я вам скажу, что для меня тоже. Я понимаю, что профессия актерская, она тоже имеет смысл до тех пор, когда ты имеешь роли, вот такие, как это. И таких ролей, поскольку много не бывает, а просто так вот, лишь бы ходить по сцене зад вперед и на тебя смотрели, это вот мне, например, совсем неинтересно. И хоть и у меня годами бывает так, что нету ролей, годами. Приходится с этим мириться, а потом, когда ты уже знаешь какие-то вещи чисто профессиональные, как можно использовать. А внешность, внешние данные уже не те, а жизнь уходит. Это женская тема. Это, конечно, самая главная проблема. Когда человеку некогда об этом задумываться, когда у него все более-менее гладко, то, наверное, это позже приходит или, может быть, вообще не приходит. Ну, вот это вот ощущение старости, страх. Не знаю, есть ли такие люди. Страх, что... ты уже никогда не сможешь, или тебя не смогут полюбить, даже вот так, наверное, скорее, потому что кажется, что женщина с возрастом, она становится неинтересной, а любит только молодых и красивых, кто ж, мол, на тебя позарится. И вот этот вот страх не испытать этого чувства, который, мне кажется, женщине до самой смерти вот, свойственен. Чтобы тебя хотели, чтобы тебя любили, чтобы ты любил. Чем старше, тем это менее вероятно. Вот этот вот страх еще.
6: Нетрудно полюбить, нужно только храбрым. Все сносить, не рваться в бой и не плакать над судьбой.
5: Я все время себе говорю, что пока нет, пока. И про пластические операции. Я к этому тоже очень спокойно отношусь. Главное, чтобы это сделали хорошо. Что пока вроде не надо, но я не исключаю. Я думаю, что вот и Людмила Марковна Гурченко, что у нее так сложилось. Именно потому, что у нее был огромный период простоя, и она пытается то, что называется, наверстать упущенное. И от этого идет вот желание выглядеть моложе. Но это уже приобретает такие формы, что... и дает урок молодым, и мне в том числе. Теряется энергия в старости, когда ты уже ничего не можешь сделать, когда твой голос за рампу уже не перелетает. Почему хорошо удается стариков играть молодым людям, острохарактерным артистам, и довольно жалко и страшно смотрятся люди старые. Ты понимаешь, что это уже не предмет искусства. Раневская вот в этой пьесе, где они с Плятом играют старых-старых людей, и она стоит на сцене, плачет, и я понимаю, что это великая артистка, и все равно я вижу уже не плачущую героиню, а плачущую Раневскую, старую, больную женщину.
1: Нужно выходить самой?
5: Ну, это, конечно, идеально. Вариант. Но я очень многие роли играла по 12-15 лет. Я играла принцессу в тени. В тексте я говорила, что ей 18 лет. И мне стоило большого труда играть до 42 лет эту роль. Там уже трудно мне было найти какой-то резерв. А что такое роль и возраст? Это взгляд, это глаза, это взгляд человеческий. Если ты поймаешь взгляд, ты поймешь, как человек смотрит, считаешь, что ты роль сыграл.
1: Где актеру труднее? Где, может быть, ситуация больше и выдает? В кино или в театре?
5: Конечно, в кино возраст виден больше, чем в театре. Но хочу сказать, что я в фильме «Васька» играла девочку. Она была 19-летняя, когда мне было 30 лет. А в принципе для кино, конечно, это большая проблема, возраст. Но я хочу сказать честно, что то ли мне так везет, то ли я сама себя сделала счастливой. Но мне именно интересны роли, которые примерно находятся в моем возрастном интервале. Ну, от 35, скажем, ну, где-то так, до 50. Потому что сцена, она лет 10 скидывает при хорошем освещении, гриме.
1: Ведь тогда получается, что средство Макрополуса – это сцена.
5: На самом деле, конечно, самое главное средство Макрополуса – это сцена. Пам-пам, ба-ба-ба-бам.
4: Я люблю вас.
7: Подожди, я тебе все объясню.
4: Мне надоели все эти ваши фокусы.
7: Стоит мне сказать тебе три слова, и все пройдет, понял? Все пройдет! Я сыта вами по горло.
8: Ну, погоди, ну, погоди, ну, сучка, ну, погоди, мой мальчик, ай. Ведь любовь наша только шуточка, это выдумал глупый мальчик. Ведь любовь наша только шуточка, это выдумал глупый мальчик.
9: Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Возраст актрисы».
10: Когда я пришла в театр, мне было что-то около 20, думаю, господи, как же я буду играть девочку, мне же столько лет. Я не хотела играть детей, я хотела играть героинь. Что там, дети что-то бегают про красный галстук. Потом я в этом красном галстуке играла с восторгом Марину. «Красный галстук» Михалкова. Это знаменитая пьеса, она везде шла, и там семейные какие-то отношения, бабушка, мама, папа, комната. Мне так нравилось, там было так уютно. Нет, но сначала я сыграла мышку. Мышку в двух кленах. Мышку я сыграла, наверное, в 55-м году.
1: Рассказывает Вера Журавлева. 18 лет провела на сцене Ленинградского ТЮЗа, в дальнейшие годы и по сей день на эстраде детской филармонии.
10: А в ТЮЗ я пришла так. Я работала на заводе и занималась во всех кружках, каких только было можно. И была педагог. Она слово преподавала. И вот она позанималась со мной месяца два, говорит, ладно, пойдем, я тебя в ТЮЗ сведу. Я ничего говорить не буду, пускай тебя посмотрят. Это было конец 53-го года. А в 54-м, где-то в феврале, я на худсовет пришла. И я читала все подряд, все, что мне в голову приходит. Наташа Ростова, потом я читала Бернса стихи. «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать, ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Пусть что-то там, отец, моя мать, ты свистни, тебя не заставлю я ждать». А потом еще читала «15 лет, мне скоро веяние, дождусь ли радостного дня». Все взахлеб. И мне сказали, ну вот хорошо, ты можешь уйти с работы? Я говорю, да, тебя мама прокормит? Я говорю, ну, наверное, прокормит. Ну, увольняйся. И приходи завтра на занятия вечером. Я была очень стеснительным человеком. Мне вот это больше всего мешало. Я была очень в строгих правилах воспитана. Когда я пришла в театр, Брянцев сказал, ой, какая хорошая девочка, только она так стесняется, как она будет выходить на сцену. Выглядела я безобразно, маленькой, дохлой. Лет на 13 я выглядела. Я никогда как-то не страдала от своего маленького роста. Но я была очень ребячливой какой-то. Это даже не ТЮЗ, а мое внутреннее состояние. Но и сейчас вот мне это мешает даже где-то, а может быть и хорошо, я не знаю. По женской какой-то линии, но я не страдала, в общем. Правда, я не страдала от нехватки ухаживания или чего-то там. Потом довольно быстро вышла замуж. Мы с мужем поженились на первом курсе. Борисом своим, Леонидовичем Соколовым. Мы решили не терять времени, провожая друг друга. Мы поженились просто. Так вот до сих пор и... Мне как-то неловко произносить, сколько мне лет. Я даже сама как-то в это не верю. До безобразия долго травести я была. До безобразия. Дольше, наверное, всех лет... Лет до 60. Я недавно пришла в магазин хозяйственный. Покупаю лампочки. И какая-то очень пожилая женщина говорит, ой, вы артистка? Я говорю, да. Ой, вы Вера Журавлева. Я вас помню в платьице и в шапочке с бомбошкой. Это был дом номер 5. Одна из первых моих ролей. 56-й год, вот так. Я была потрясена просто. Причем она, мне казалось, она старенькая очень. Оказывается, она моя зрительница. Я играла Буратино. «Будьте готовы, ваше высочество, Кассиль», где я принца Делихьяра играла. Я когда-то мечтала об этой роли. И вдруг я получаю эту роль. Это было совершенно невероятно. Несколько раз у меня было. Вот я что-то очень хотела, очень-очень хотела. Я хотела Делихьяра сыграть. И еще я хотела «Дорога уходит вдаль», Бруштейн. Вот это я мечтала сыграть. И вдруг меня вызывают на телевидение и дают эту роль. Я играла Сашеньку Яновскую от 6 лет до 18. Причем передача шла вживую. Снимали меня крупным планом, 6-летнюю, ну, с подсветкой определенной. Крупный план. Хорошо. Даже я посмотрела в монитор, хорошо. Я хорошо выглядела. Я хорошо выглядела. Когда мы пришли в театр, все-таки в ТЮЗе травестит, которые до нас какие-то поколения, довольно плотные женщины были. Были движения такие, голос специально делали. Ну, мальчик такой разухабистый, свистеть это все. Ну, вот приемы такие внешние, чисто внешние. А не надо ни поз специальных делать, ни голоса, ничего. Только довериться себе. Когда себе доверяешь, можно делать все. Вот сейчас бы я могла играть, провести совершенно спокойно. Ну, другое лицо. Нет, вот девушку я бы не могла. Мне это и не интересно. А ребенка я бы играла до сих пор, если бы могла. До сих пор, потому что взрослый человек, он уже привыкший к жизни, он где-то защищен. А ребенок нет, он весь открыт. У него болевые точки очень сильные у ребенка.

0: нас несколько раз делали так. Два состава назначаются. Назначаются молодые мальчики, и мы травести, которые гораздо старше этих актеров-мальчиков. И мы всегда выигрывали. Мы выигрывали, потому что актер, он пытается сыграть мальчика и что-то внутренне как-то облегчить. А актриса, женщина, играющая мальчика, наоборот, в глубину уходит. Там не надо прикидываться. Не надо прикидываться. Чем серьезнее играется, тем это точнее. Ну, наверное, есть какие-то приемы, приспособления какие-то. Чтобы женщина сделать мальчику. Ну что, ну если так, ручки, ножки тоненькие, но все остальное не уберешь. Поэтому я покупала детские лифчики, которые были на резиночках когда-то, вот чулки носили. Сейчас колготки, а раньше чулочки на резинках были. Ну, детский лифчик такой, и мальчики носили. И все это утягивалось. Я, например, когда играла Алешку, так я надевала майку на этот лифчик, галстук на голой шее и в майке. Так что все в порядке было. Так как у меня габариты небольшие, так я могла себе позволить даже обтянутую майку надеть сверху. Травести наши все очень жалкие. Все тут очень немного было. А вот сейчас на диету садятся. Вот у кого-то ребенок родился, худеют. А у меня родилась Наташа тогда. И я буквально сразу играла на телевидении. Причем играла в майке мальчика. Ну, правда, я чувствовала, как у меня молоко по мне течет. Я чувствовала это. Мне было его жалко, этих капель. Думаю, я когда рожу, первое, что я сделаю, я напьюсь много воды и перевернусь через голову. Я привыкла двигаться. Мне и сейчас этого не хватает.
1: Дети верили в зале?
0: Когда однажды я спустилась в женский туалет во Дворце пионеров, где я играла елки в костюме мальчика, у меня джинсовый костюмчик был, своя стрижка короткая. И когда вошли девочки, они с воплем выскочили из туалета, подумав, что я мальчик. А с Наташей однажды были на йоге, ей было на лет 14-13, она в шортиках, я в шортиках. И какая-то женщина говорит, ну, парень, ну, взял, отходи. Играли в Доме культуры на выезде. Я играла просто девочку, полумассовка была совершенно. И мы выходили из зала. Так билетерша меня не пускала. Она сказала, нет, там идет действие, нельзя. Я говорю, мне на сцену. Какая сцена? Сейчас идет действие, нельзя туда. Я говорю, ну, мне на сцену надо, мне уже пора выходить. Я просто рванулась туда. Я была в короткой юбочке, в пионерском галстуке. Я сыграла возрастной период, наверное, лет от 8 персонажей и до 80. «Война и мир». Там я графиню Ростову играю. Только что сыграла премьеру «Мачеха» в 12 месяцах. Потом «Еремеевна в недоросле». Бабушка в «Тане» Арбузовской. 80 лет ей, бабушке. И она и трогательная, и смешная. 80 лет живу. А ведь все жду чего-то. Все жду. Причем искала платьица такие старые, искала. С воротничком таким. Валеночки у меня обрезанные. И платком завязано вот это место. Бабушка для меня была очень трудной. Я долго-долго себе не доверяла. Вот так у меня было с Пиаф. Мне в ум не приходило, что я когда-нибудь буду Пиаф делать. И когда мне предложили, я сказала, нет. А потом, ну, поневоле, ну, я и обликом сливаюсь где-то. Она была гаврош, когда она кричит, например, ну, должна же я что-то есть! Вот в ноги, вовнутрь. Она от прекрасной могла быть до ужасной. Вот какие-то фотографии, она мне в мамы годится. А у меня есть фотография. Т.О. ведет ее за руку, это буквально за год до смерти. У нее шарфик завязан по росту, позе. Вот ребенок идет, он тащит за руку ребенка. Когда придет смерть, я не знаю. Я не хочу об этом думать. Мы не знаем ни дня, ни часа. Это к лучшему. Не потому, что я ее боюсь. Я ведь знаю, что жизнь продолжается и потом. Я почти уверена, что смерть – не что иное, как начало другого свободы, возвращенным нашим душам.

0: Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Возраст актрисы».
1: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева.
2: Единственное, что объединяет людей, религия – это совершенно частное дело. Поэтому очень мало объединяющих массовых тенденций. И это особенно стало ясно в свете мусульманского такого окружения. Вот эти вот поиски каких-то общинных идей – это и есть главная как бы задача каждого поколения. И в каждом поколении она другая. Мы знаем эпоху диско и наркотиков, мы знаем эпоху пьянства, мы знаем эпоху погружения в какие-то мистические религии. Это театр, который всегда очень был силен в Великобритании, я считаю, из-за сугубого протестантского англиканского индивидуализма. Место, где люди встречаются вместе, это театр. Рок-музыка, это же все-таки не французы придумали, это придумала культура людей одиноких, которые ищут общения.
3: Леонид, вам по душе новый цайтгайст, или вы остались в 20 веке?
2: Я вообще как вампир. Я через разные времена прохожу со своей, то, что называлось раньше, пишущей машинкой, а именно своим умом. Поскольку у меня, видимо, есть какая-то одна идея, с которой я родился, то я вообще по темпераменту стенограф. Приемлю все.
0: Зиновий Зиник в передаче «Цайтгайст».

0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
1: Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
2: Виски все-таки?
1: Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчан, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его Рокоссовского адъютанты, увезли, а потом его привезли.
0: Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 4 марта 2005 года. Рубрика «Zeitgeist» – «Дух времени». Лондон глазами русских лондонцев. Записи середины 90-х и новые записи. Сначала из архива. О Лондоне говорит философ, профессор Лондонского университета Александр Пятигорский.
3: Лондон поначалу привлек меня, конечно, похожестью на Москву. Как Москва, Лондон строился стихийно. Самое главное, что есть в Лондоне, это его территория, это его горизонтальная расположенность. Большой Лондон в полтора раза больше большой Москвы, а по населению в полтора раза меньше. Это один из самых просторных городов в мире. Лондон – это город, в котором чужой человек, а я чужой человек. Может в Лондоне пропасть. Нигде ты не будешь так блаженно одинок, как в Лондоне. Все твой выбор. Ты можешь иметь знакомых, можешь не иметь знакомых, можешь иметь соседей. Очень хороших, а может не иметь соседей. Я не знаю города, который бы давал такую автономность. Эта автономность прежде всего связана с расположением и сечением пространства. Вот это горизонтальность Лондона. Эти тысячи, десятки тысяч, может быть даже сотни тысяч небольших домов, они по-прежнему определяют его характер. Ни в одном вертикальном городе небоскребов, башен, замков ты так не затеряешься. Сама идея вертикальности, она очень суживает твое потенциальное место. Вертикальность – это знак иерархичности. Из этого следует гораздо большая приуроченность, чем в горизонтальности. Лондон – это именно вот то горизонтально расположенное место, где при желании ты можешь пропасть и жить анонимным всю жизнь.
0: Писателя Зиновия Зиника я записал в середине 90-х в лондонском пабе «Сэр Ричард Стилл».
4: В Париже у меня вышли первые мои романы. И ощущение от парижской литературной жизни, как у всякого человека из России, довольно-таки родное. И отчасти поэтому, может быть, и неприятное. То, что ты чувствуешь, что ты часть огромной культуры, огромной машины культуры. Ты часть великого наследия. Ты как бы тут же включен в какую-то иерархию ценностей. Твое место в каком-то смысле обеспечено. Попадая в Англию, вы попадаете на остров. Все-таки история литературы, она завязана всегда в самой литературе. Нельзя не упомянуть романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Литература, на самом деле, в Англии, она устроена так, как устроена хижина этого Робинзона Крузо. Она берется из ничего буквально и не знает никаких, на самом деле, предыдущих законов.

0: О том, как видит сегодняшний Лондон писатель Зиновий Зинник, чуть позже. Но пока вернемся к записям середины 90-х. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В передаче «Цайтгайст. Дух времени. Лондон». Говорит Олег Гордеевский, британский разведчик, в прошлом двойной агент.
1: В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни – это машины, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
2: В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
1: Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций.
0: И еще о Лондоне. Впечатление Александра Шлепянова, бизнесмена и драматурга.
3: Когда я купил большую квартиру в Лондоне, это был совершенно гнилой чердак, потому что я хотел купить дешево, да и не имел больших денег, который нужно было совершенно перестроить. Я позвал английских рабочих, пролетариев. Начнем с того, что они заломили чудовищные деньги. Но тут я с ними торговался, бился. Пытались все время подсунуть дешевые материалы, выдавая их за дорогие. Как только я уходил, они садились тут же курить, пить чай, выпивать. Вообще, когда я с ними разговорился, начал обсуждать всякие новости политической жизни, оказалось, что английские рабочие, во всяком случае, те, которые мне попались, милые люди, кстати, обаятельные люди, но это совершеннейший, так сказать, оплот реакции, расизма. Все они были фаны, болельщики лондонских клубов. Все они рассказывали о том, кого они избили, кому они проломили башку на прошлом матче регби в Твикинаме. То есть их рассказы звучали совершенно каннибальски. Это очень часто вы можете прочитать в английских газетах о том, как в рабочих кварталах кто кого убил, расчленил, засолил, захоронил в собственном саду несколько любовниц подряд. Как правило, это все рабочий класс или lower middle class, наименее состоятельная часть среднего класса. Лондон для меня больше всего похож на быструю, резкую компьютерную игру. Нужно быть все время начеку. Если зазевался, очень легко все проиграть. Но можно все начать сначала.

0: об акустическом образе британской столицы сотрудник BBC Сева Новгородцев.
1: Когда я выхожу в город, я стараюсь Лондон не слышать. Уши эти открываются, когда я сижу в саду, особенно летом. И слышно издали, как из четвертого дома от нас человек играет на тромбоне.

какой-то морской адвокат, который страхует суда там или что-то. Он толстый, очень важный, очень денежный. И подруга его, по-моему, итальянская журналистка, любит слушать оперу. Время от времени он граммофон затыкает. Но самое главное, что в бывшем помещении столярной мастерской, за моим опять же садом, несколько лет назад была построена студия звукозаписи, куда въехали какие-то негритянские мальчики, и потом выяснилось, что владелец этой студии, его зовут Джази Би, весьма известная фигура в черной музыке. Вот такой у меня звуковой ряд.

0: Записи середины 90-х. Лондон глазами русских лондонцев в рубрике «Zeitgeist». Что произошло с Лондоном с тех пор? Изменился ли он? Что вышло из моды и что вошло в лондонскую моду? Мой сегодняшний собеседник – лондонский писатель Зиновий Зиник.
1: Главное все-таки в английских тенденциях общественных, политических и культурных – это противостояние или попытка объединиться с Европой. Это ломанш сознания. Появился туннель, и эта география стала диктовать изменения и в жизни, в замашках, буквально в быте, и в культуре, и в политике. Лучшая метафора этого, разница между британским и европейским континентальным отношением к действительности – это мода. Британская мода, она всегда идет снизу. Британцы, англичане особенно, люди детали. Для них великий бог – это бог детали. Более того, детали обычно низкой. В отличие от европейской культуры, тут мода идет снизу. Нету какого-то классического образца, который потом демократизируется. Плебс наблюдается очень внимательно обеспеченными классами. Плебс крайне независим. Пролетариат живет совершенно другой жизнью. Я жил рядом за углом, у меня студия была целый год. Это такое белое гетто домов на соцобеспечении. Они одеваются все, как Дэвид Бекхэм, отчасти, но с другой стороны, с какими-то вариантами. Так люди нормальные, вообще говоря, не одеваются. Они носят свои сникерсы, свои майки, свои футболки, свои кепки. Они едят совершенно другую еду. Они по-другому говорят, как мы знаем от профессора Хиггинса. И другие классы, более, так сказать, образованные, наблюдают все это. В свое время подхватили пролетарские ботинки Док Мартин. Что-то такое с улицы, что-то такое подобрать грязное и надеть себе на голову. И потом это становится массовым увлечением. Поступает в магазин Marks & Spencer, и люди приезжают из России, надевают на себя и гордо носят это в Москве или в Париже.
2: У нас на дворе сейчас третье тысячелетие. А какой воздух на дворе? Консервативный, либеральный?
1: Вся вторая половина 20 века прошла под знаком 60-х годов. Британия подхватила американские идеи, антивоенные, пацифистские, сексуальных свобод, анархических идей. И Лондон в 60-е годы – это веха некоторая второй половины 20 века. И под сенью этих 60-х годов все и происходило. Буквально чуть ли не в первые месяцы третьего тысячелетия вышла в авангард элитарная группа людей, которые буквально фильм за фильмом документальным, статья за статьей, разрушали вот эту вот эгалитарную культуру, связанную с 60-ми годами. Они ее разоблачали как демагогическую, псевдосоциалистическую. Сексуальные свободы не принесли ничего, кроме еще одного порабощения семьи женщины. Вот это вот знаменитое welfare, государство общего социального обеспечения, оказалось блефом. Понастроили этих многоэтажек, которые развили какое-то страшное бандитье, хулиганство и неравенство. Короче говоря, все идеи утопические 60-х годов полностью разрушены. И, казалось бы, это ведет к повороту к консерватизму. Это ведет, на самом деле, не к консерватизму, а к новому пуританству. Консерватизм бывает либертаристский, от слова «либерти». Еще 10 лет назад это выражалось в том, что, с одной стороны, новое поколение, так называемые «young fogies», то есть люди, которые ходили в твиде и курили трубки, вынашивали в себе очень анархические идеи. То есть внешний консерватизм служил такой скорлупой для очень сильных анархических идей этого, личной свободы, сексуальной и политической, то, что называется по-французски «liberty», не свобода идеалистическая, а именно «liberty», то есть свободы вести себя, скажем, разнузданно в личной жизни. Эта тенденция, она тоже ушла. Происходит удивительная вещь. Происходит просто настоящее возвращение к пуританству. Полстраны совершенно одержимо запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Во время охоты на лисиц появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом,

0: который говорил: «Не пролей кровь там животному». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц. Наконец-то целый класс людей, а это новый класс людей, это пуританский класс, получил политическую платформу для того, чтобы ненавидеть другой класс, который вовсе не обязательно аристократический, хотя охота ассоциируется с аристократией. Это класс людей, которые следуют вот этим вот анархическим свободам, убивать лисицу. Их ненавидят за то, что они не хотят подчиняться каким-то общим идеалистическим установкам пуританского порядка. И сколько бы ни говорили о том, что вот эта вот политическая платформа защищает достоинство человека не убивать жестоким образом животное, ненависть обращена не на защиту животного, а к тем людям, которые на этих лисиц охотятся. И одновременно те же люди поддерживают войну в Ираке.
1: Я хочу сказать несколько слов в защиту зайцев, потому что запрет на охоту на лис – это катастрофа для зайцев. Жизнь лисам – это гарантия гибели зайцев в пасти лисиц. Зиновий, мы чуть-чуть коснулись гастрономической темы. Каким образом, почему получилось, что Лондон, когда-то периферия, просто гастрономическая дыра Европы, вдруг стала одной из столиц?
0: Новое поколение не хочет есть вот эту вот грязную, жирную еду. Они хотят чего-то чистого и светлого. И в политике, и в жизни, и в ресторанной пище. Появилось так называемое понятие, которое по-русски звучит чудовищно, гастропаб. Что такое английский паб традиционным образом? Я имею в виду 19-20 век. Это подражание викторианской культуре. То есть это ситец, обивка, ковры обязательно, пестрые такие, страшного орнамента, плотные занавески, какой-то быт 19 века. Сейчас все это изменилось. Полная открытость, огромные открытые окна, голые деревянные полы, просторное помещение, открытый бар американского типа, то есть напиток не доят, как бы подставляя стакан под бутылку, которая висит кверх ногами, а наливают, как в американском баре, и фантастическое меню. Это так называемая новая британская кухня. Постепенно вытесняются курящие, и это еще один момент пуританизма.
1: Зиновий, ваша дочь выросла в Лондоне, так что волей-неволей вы постоянно окружены молодыми людьми. Молодые люди третьего тысячелетия отличаются от своих предшественников?
0: Конечно, да. Последние, скажем, 5 лет развивалась дионисийская такая вот тенденция культуры. Молодежь страшно пила и страшно курила. Вдруг это каким-то образом кончается. Вот эта вот культура британская, я считаю, американская, это культура эксперимента. Потому что единственное, что объединяет людей, религия – это совершенно частное дело. Поэтому очень мало объединяющих массовых тенденций. И это особенно стало ясно в свете мусульманского такого окружения. Вот эти вот поиски каких-то общинных идей – это и есть главная как бы задача каждого поколения. И в каждом поколении она другая. Мы знаем эпоху диско и наркотиков, мы знаем эпоху пьянства, мы знаем эпоху погружения в какие-то мистические религии. Это театр, который всегда очень был силен в Великобритании, я считаю, из-за сугубого протестантского англиканского индивидуализма. Место, где люди встречаются вместе – это театр. Рок-музыка – это же все-таки не французы придумали, это придумала культура людей одиноких, которые ищут общения.
1: Зиновий, вам по душе новый Zeitgeist, или вы остались в 20 веке?
0: Я вообще как вампир. Я через разные времена прохожу со своей, то, что называлось раньше, пишущей машинкой, а именно своим умом. Поскольку у меня, видимо, есть какая-то одна идея, с которой я родился, то я вообще по темпераменту стенограф. Приемлю все.
2: Зиновий Зинник в передаче «Zeitgeist».

0: Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
1: Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
2: Виски все-таки?
1: Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчен, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его Рокоссовского адъютанты, увезли, потом его привезли.
2: Ну, раз Рокоссовский, значит, все-таки пили водку.
1: Да, конечно, водку, а может быть и какой-то там армянский коньяк. У них это было довольно модно.
2: Что пьют в Монголии? Какова роль молока в алкогольной жизни страны?
1: Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Она на вкус смахивает на саке. То есть, если взять саке и вот эту молочную водку, по вкусу очень трудно их отличить. Хотя продукты разные, рис и молоко, вернее, йогурт. И потом ее же иностранцы называют ее хитрой водой. Может быть, вы
2: это
1: слышали.
2: Да, я слышал, но я почему-то считал, что монголы называют ее хитрой водой.
1: Нет, монголы знают коварство этой водки, поэтому они к ней достаточно относятся, ну, как бы сказать, на правах старых знакомых, друзей. Эта водка, она постепенно вытесняется, потому что рынок завален водками преимущественно в том понимании, какое мы знаем от русских, по крайней мере, последние 40-50 лет.
2: Почему все-таки хитрая вода, а не огненная?
1: Потому что она не огненная, она пьется легко, в ней как будто бы мало градусов. Ее можно пить практически как воду. Но коварство этой водки, кстати, равно как и саке. Вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь. Причем отключка такая очень тяжелая. То есть вы можете в это время плакать, драться, петь песни, ну и прочие удовольствия испытывать, даже не зная, что вы испытали эти удовольствия.
2: Дэн, Монголия граничит с двумя алкогольными сверхдержавами, Китаем и Россией. Они влияют как-то на алкогольную жизнь монголов?
1: Когда как, наверное, потому что до 90-го, 95-го годов, безусловно, у нас шла экспансия и культура русской водки и русского питья, то есть стаканами, с мордобоем, с песнями, криками, приводом милицию и прочими. С недавних пор у нас стали как грибы расти китайские ресторанчики с тем же набором. То есть китайская еда обильная, дешевая, вкусная и со множеством китайских вин и водок. Это совершенно другая культура, она предусматривает абсолютно другие отношения. Сидят 5 или 10 или 20 человек вокруг круглого стола. Водочка китайская, она должна быть не ниже 56 градусов и выше, до 70. Причем в чем прелесть китайской водки? Ее выпиваешь, ну, так скажем, пол-литра, пьянеешь, и где-то через час-полтора этот одурь или пьянь, или кайф, он выветривается. Потому что, если вы помните, как писали Рубрук и Карпини, что монголы любят выпить, но никогда не напиваются. Может быть, это было их какую-нибудь потемкинскую деревню завезли, хана Мунка или Угэдэ. Но то, что написано, написано. Но я этого не помню. Потому что я помню безобразные пьянки с блевотиной, с мордобоем и со старшими товарищами, приехавшими с севера.
2: Женщины принимают участие в этих пирах?
1: Принимают, потому что дело в том, что вообще в кочевой культуре не то, что уж прямо так женщину любят и уважают, а просто ее экономическая роль и статус выше, чем в других. Поэтому хочешь не хочешь, так как женщина съедет очага, пасет овец и доит коз, корову, верблюдов и этих кобыл, то хочешь не хочешь, роль ее всегда в семье высока. Поэтому она принимает такое довольно активное участие в пирах, ну и в пьянках тоже.
2: В Монголии зрелый человек, зрелый мужчина, это мужчина, ну, примерно 40 лет. И вот теперь монгольская пресса Я читал ее по-английски и по-русски. Монгольская пресса пишет о новой такой социальной беде, пьянстве среди незрелых мужчин, то есть молодежи. Насколько оправданы вот эти все опасения и такие тяжелые, серьезные социальные диагнозы?
1: Я бы не сказал, что... То есть проблема-то она всегда была, по крайней мере, с 1921 года. Просто раньше до этого уклад-то был иной, и до 40 лет мужчина вообще запрещал пить. Просто потому, что до 40 лет мужчина должен был заиметь семью, детей. Желательно, чтобы дети не были от пьяных родителей. Желательно, чтобы это не были родственники ближайшие, то есть обычно брали людей из другого рода. А молодежь должна была до 40 лет терпеть. Правда, один такой человек восстал в свое время, где-то в конце 12 века, звали его Темуджин. И он все эти устои переломал, но, правда, он потом сделал другую систему и вошел в историю под титулом Чингисхан. Но потом все возвращается обратно. Мужчина, вот сам этот Homo sapiens, маскулин, он стал никудышным. В России это было примерно 17-го года, в Монголии после 21-го года, когда вся активная, деятельная часть мужского населения была просто физически уничтожена. Остались, так никудышные остались.
2: В Монголии теперь можно, наверное, купить и вина, французские, чилийские, испанские.
1: Южноафриканские, австралийские.
2: Да, виски, коньяки. Заморские напитки пользуются популярностью?
1: Пользуются, потому что появляются новые, если не сказать классы, то сословия. Появляются новые русские монголы. Очень много молодых монголов, которые учатся в Америке или в Швейцарии, или в Германии, в Англии, они с собой привозят другую культуру питья, которая довольно сильно отличается. А потом среди этой группы монголов, которые живут за границей или учатся, среди них очень большой процент людей, которые вообще не пьют. Абсолютно. То есть пьют колу, воду, выбирают пепси. Поэтому пьянство, оно, как всегда, очень развито среди безработных, люмпенов, людей окраин. Улан-Батор почему сейчас так очень стремительно меняется в худшую сторону? Из-за тех экономических и политических потрясений, во-первых. Во-вторых, из-за страшной засухи, которая идет последние 10 лет, а если брать широко последние 50 лет по Монголии, люди в степи, особенно Западной и Южной Монголии, они разоряются, у них весь скот гибнет, и они приезжают в город. Причем я это просто сам вижу каждый день, так как я строил в прошлом году в провинции большой памятник, и мне нужно было в неделю раза два ездить за 350 километров и обратно. Так вот, днем и ночью в сторону Улан-Батора едут грузовики с юртами. То есть люди, потеряв все, едут в город в надежде там как-то выжить. И лицо города пока что меняется в очень худшую сторону.
2: Ваши дети выросли в Европе, сейчас они учатся в Нью-Йорке, в Америке. Когда вы познакомите их с алкоголем? И с каким?
1: Да как-то они, когда у нас гости, они так постоянно вокруг нас вертятся. Но я-то по себе знаю, что родители-то узнают в последнюю очередь обо всем. Когда мне мама говорила, мне было лет 18 или 19, она долго жалась, вздыхала и сказала: «Дэн, вот, и мне очень, конечно, неприятно, говорит, но вот тяжело, но, видимо, придется, потому что рано или поздно у тебя будет женщина, ты вступишь в контакт, и чтобы не было всяких нежелательных, я бы хотела тебе, вот, и краснее, и бледнее», она мне стала говорить какие-то там заповеди. Ну, как себя вести? Ну, я так ее слушал, потому что уже года три я так как все это уже познал. Потом я маме уже лет через 15-20 рассказал об этом.
2: А отец давал вам алкогольные уроки?
1: Никогда. Никогда в жизни. Мы с отцом вообще...
2: Он Вы как... самоучка?
1: Да. Ну, я же в 11 лет уехал в Москву, в среднюю художественную школу имени Сурикова, поэтому меня учить-то... Жизнь учила. Жизнь.
2: Монгольский художник Дэн Барсболд в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Это Полина Галуева
5: и Виктор Кульганик.
4: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
5: И, конечно же, гражданина.
6: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были И нет.
4: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
7: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
8: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
4: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
4: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
4: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
8: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
7: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
8: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
4: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
8: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
11: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
8: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
12: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
8: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
10: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
8: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
13: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
8: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
13: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
14: А кто попил ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршими? А что под ее пойти Циковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
15: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайке Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
4: А из чего будет состоять наш подкаст?
8: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
14: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
4: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
16: Терпение, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Теория великого терпения от министра иностранных дел. Но как можно и терпеть, и угрожать одновременно?
17: Почему это произошло? Неужели Путин теряет силу?
16: Близкого к Путину криминального авторитета отпустили из СИЗО, но обвинения не сняли. Какие выводы сделает российская элита?
18: Чтобы решить вопрос по-пацански, надо хлопнуть по рукам и сдержать слово. Так объясняет в интервью РБК министр иностранных дел России. Речь о завершении войны против Украины. Ее, правда, у России завершить все никак не получается, потому что кто-то постоянно слово не держит, говорит Лавров. Над этим аргументом смеется уже даже провоенная публика. И вот министра спрашивают, почему же Россия пятый год подряд объясняет свою неспособность договориться чужим обманом?
19: Мы до сих пор слышим реакцию от нашей страны, вот нас опять обманули. И у всех вопрос, а почему мы до сих пор